0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

если кончатся песни, значит, буду читать себе прозу. Если ты будешь

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте.

0: В двух рижских школах будут открыты дополнительные первые классы. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: В связи с возросшим спросом в двух школах рижского муниципалитета будут открыты дополнительные первые классы, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации. В настоящее время дополнительные классы первого класса открыты в Рижской средней школе номер 45 и в Рижской начальной школе народного искусства имени Оскара Калпакса. В заявлении муниципалитета говорится, что власти отслеживают спрос и при необходимости откроют дополнительные классы, если позволят школьные помещения. Процесс заполнения мест в первом классе на 2026-2027 учебный год продолжается. Школы рассылают родителям письма с информацией о включении или не включении их ребенка в список абитуриентов, поступающих в первый класс. Муниципалитет просит принять во внимание, что процесс приема еще не завершен, и изменения в списке будут происходить в течение июня. После получения приглашения от учебного заведения родители ребенка должны в течение 10 календарных дней подать в учебное заведение заявление о зачислении ребенка в первый класс или об отзыве заявления. Большинство детей зарегистрированы в нескольких школах, поэтому после каждого ответа родителей список претендентов меняется, и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно отслеживать получаемую информацию.
1: Про интернет.
0: Предприятие «Пассажирские поезда» оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в одном модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. Новое решение позволит пассажирам этого дизельного поезда пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета на отдельных участках было недостаточным или нестабильным. Пассажиры смогут пользоваться интернетом Starlink, подключаясь к сети Wi-Fi в поезде. Во время движения интернет будет обеспечиваться за счет автоматического переключения между сетями мобильных операторов и сервисом Starlink. Во время пилотного проекта оценят качество и стабильность решения Starlink на разных маршрутах и при разных условиях движения, а также возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах компании.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
3: Партнер шоу Шизгара – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
4: Откладывать больше нечего. Доброе утро. Это Шизгара. 7 часов и 4 минуты. Начинаем. Начинаем.

0: пусть вот у кого-то глаза горят вот от счастья, а у кого-то глаза красные от всяких реакций на цветение и все такое. Все это решаемо. Все когда-нибудь закончится, тем более медицина делает там какие-то...
1: Это очень оптимистично.
0: Ну, справимся, сказал один из нас, красноглазый. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Смотрите, сегодня мы с вами попадаем в первый четверг лета. В конце концов, кто-то же должен гордо сказать, кто-то летом свалил в отпуск, ха-ха-ха, дурачок, а я работаю и счастлив. И мне вот эти помогают, которые сейчас вот там, на Радио Рокте, сейчас в цифрах разбираются. У нас, смотрите, впереди, буквально через неделю стартует чемпионат мира по футболу, люди тоже будут работать и радовать нас. Правда, в то время, когда мы уже как бы захотим поспать, они же там за океаном будут выяснять отношения. Но утром в Шизгаре обязательно мы разберем те самые полеты. Ну и Лигуа праздник наш, такой любимый, нужный, необходимый, вместе со своими выходными, со всеми, придет буквально через 20 дней.
1: А вы знаете, на что мы тут обратили внимание? Что сегодня у нас 4 июня и день 4 недели. Вот пока было первое в понедельник, там второе во вторник, да, не замечали. А тут 4 и в четверг, и июнь у нас в этом году такой простой месяц, что, в общем, каждому числу, по крайней мере, в первой неделе соответствует этот день, да. Ну, завтра 5 пятница, ну и так далее.
0: Потерпим, да? Порадуемся. Тут другие уже циферки подоспели, потому что у нас впереди лунный календарь.
1: 19-й лунный день сегодня. Он опасен. Опасен он вот чем. Не должно в онный день выезжать, говорит Альберт Великий. Не нужно посещать людей пьяных. Потому что лучше сидеть вообще дома и держаться подальше от всевозможных коллективных веселий. Этот день для всех связан с астральным очищением совести. То есть полезно обдумать свои поступки, хотя бы мысленно покаяться, избавиться от лжи и гордыни. Хотя бы мысленно. А так лучше посидеть у костра. В древности через костер даже прыгали, поэтому получается такая репетиция.
0: Значит, того, что у нас через 20 дней.
1: Сидишь у костра и думаешь, так, что мне нужно не забыть, что мне там можно пожарить и как вообще это будет лучше.
0: Тренер, я правильно готовлюсь к празднику? Правильно, говорит тренер. Вот, в наших регионах люди, кстати, специально прилетают, приезжают на Лигу к нам. Кстати, насчет перелетов. Шизгара выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, пересадок и ограничений, у которых иногда случаются у регулярных рейсов.
1: А ББАЦ — это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, ну и вообще говоря, по любым направлениям по всему миру. И в компании подберут оптимальный формат для перелета под ваши задачи. Это могут быть бизнес-джеты для деловых поездок, рейсы для корпоративных и спортивных команд, ну и срочные вылеты и индивидуальные маршруты, а также перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: Итак, Baltic Business Aviation Center для тех, кто задумался о комфортном и своевременном перемещении в пространстве. bbac.aero. Это так вот найти и связаться в сети интернет. Ну или позвонить 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Если можешь, прости.
1: Если хочешь, кончай.
2: Доброе утро! Вы слушаете Радио Рок! Мы тут на гитарах играем иногда! Мы молодцы!
3: Не знаю. 7 часов 15 минут.
4: Бывают же рокеры такие, правда? Такое.
3: Ты знаешь, а рокеры это же не громкость голоса и его тем более тон. Рокеры это когда
4: состояние души, да?
3: Рок-н-ролл, да. Так можно говорить и таким голосом.
2: Мы еще вернемся в ваш город.
3: Такой рок-н-ролл, что мало не покажется.
2: Лёва, приходите, будет здорово.
3: А может нам всегда так говорить?
4: Ну, ты знаешь, есть же категории радиостанций, когда люди специально делают какие-то там неестественные голоса, и есть категория людей, которые за это их любят. И с уважением относимся ко всем, и первым, и вторым.
3: Да.
4: Вот, давайте первыми из коллег по цеху расскажем, что из сегодня можно, я сказал, выжить, отметить сегодня. Ведь по миру там придумали разные поводы. Иногда мы там замахиваемся на то, что организация из трех букв там дала акцепт. Ну, это ж не каждый день бывает. Вообще-то я думал, что ООН уже все расписало. Оказывается, нет. Еще есть...
3: Я думаю, что они во время коронавируса сделали паузу, потому что что-то они не учли, а может быть, бюджеты закончились такие, чтобы печать в календарь какие-то дни и думать, так, вот у нас здесь сегодня ничего нет, а вот здесь вот у нас... Ну, что у нас можно вообще 4 июня праздновать? Ну, давайте посмотрим. Уже везде, значит, в северном полушарии наступило лето, давайте поэтому отметим День любителей лета. Я думаю, ООН не вписалась в День любителей лет по всему миру, потому что в южном полушарии должны были сказать, а у нас-то что? У нас вообще никакие не лето.
4: Слушайте, ну давайте подумаем, что у нас у всех есть. Надеемся, еще у многих остались, и это вот в идеальном состоянии это вряд ли, но есть же категория дантистов, которые нам помогают. День профилактики кариеса зубов вот отмечается сегодня. Поэтому то, что доктор когда-то сказал так, слышь, ты нитью-то сколько раз в день, нитью я вот помню, ну, с женой, когда это, в марте как-то, вот она мне говорит, а ты пользуешься? Говорит, не, старичок,
3: это... Какие-то игрушки, что ли?
4: В смысле?
3: Ну, такие игрушки специальные, знаешь, бывают. Нитью пользуетесь, вы с женой пользуетесь?
4: Да-да-да, он говорит, нет, вы про эту нить? Я говорю, нет, я эту, про стоматологическую. Ну, поэтому вот в этот день, это один из немногих дней в году, когда человек тебе хлопает в голове, потому что вот там по радио напомнили, День профилактики кариеса. Черт, надо же заняться.
3: А вы знаете, этот день могут праздновать представители самых разных профессий, потому что, во-первых, это, понятное дело, стоматологи.
4: Гигиенисты. Знаете,
3: гигиенисты. Это люди, которые производят зубные пасты, порошки.
4: Те самые зубные нити.
3: Зубные щетки, нити и прочие инструменты, а также производители сладкого, кислого, соленого и всего того, что, в общем, не надо было в рот тащить, чтобы кариеса не было.
4: Чтобы проверить, а будет он или нет?
3: Да.
4: В общем, держитесь. У кого-то там полный комплект зубов, а у кого-то, ну, сколько есть, только есть. Все равно ваши, вот как есть ваша любимая радиостанция, допустим, которую вы с утра включаете, так вот ваши любимые зубки. Вот, радиостанции больше не будет, зубов тоже.
3: Сегодня Международный день корги, той самой собаки, которая вдруг несколько лет назад стала такой модной, что появилось огромное количество представителей этой породы во всех дворах города.
4: Корголюбы-корговоды.
3: Корголюбы-корговоды. Значит, так получилось, что в истории записано кардиганов, корги-кардиган, их вывели кельты, а пембриков завезли фламандцы. Поэтому, несмотря на то, что породы, в принципе, похожие, и не специалист даже отличить их толком не может, они вообще разного происхождения и из разных языковых групп,
4: ну, а я бы так сказал. Собакам-то объясни, что, знаешь, там у нас там корни были как бы разные. Ты, как тебе фламандская школа живописи? Он говорит, вообще не знаю, давай свяжемся, и у нас будет классное потомство, сказал один пемберг сказал вот этому кардигану.
3: Кардиганша.
4: Скидай, кардиган, будем жениться с тобой. Вот.
3: Самое интересное, что порода эта нам мила тем, что, во-первых, они суперумные, во-вторых, они центр событий, то есть это собака, которая должна быть постоянно в центре событий. Обратите на меня внимание, я вам улыбнусь, если хотите, еще что-нибудь сделаю, чтобы вы поржали со мной вместе, а потом мы сделаем что-нибудь еще. Ну и самое интересное, что это пастухи. Это вообще как бы это овчарка.
4: По сути дела, да. Сразу люди начинают, ну, и стада-то бывают разные. Кто-то там лосей пасти собираются где-нибудь на частной ферме. Там, может быть, корги и не подойдет, потому что пипиться будет. Там что-нибудь покрупнее нужно. Ну, есть же масса других Во-первых, вот как объяснить необразованному барану, что... Ему главное сказать, вот это овчарка. И баран говорит, все, овчарка, я понял. Говорит, не смущает, что она маленькая? Кого смущает? Ну, уже баран, говорит. Ему сказали, овчарка, все, он слушается, корги там руководит. Должен, да. Все хорошо происходит.
3: Ну, а гусям даже объяснять не надо, потому что для них корги это просто серьезный такой, ну...
4: Аргумент.
3: Сила, да.
4: Сколько лап? 4, да. Гавкает, еще как, все, надо уважать. Слушай, ну и давай мы, наверное, там отпустим пока уважаемых радиослушателей заниматься чем-то необходимым для того,
3: пока
4: чтобы собрать себя в дорогу. Если вы сейчас уже за рулем, помните, что всегда можно поделиться какой-то свежей информацией для того, чтобы через автомонитор об этом узнали такие же, как мы с вами, люди.
3: 229-49-49, нет, 229-49-49, всегда норовлю одну девятку куда-то пропустить.
4: Себе оставить.
3: Это наш WhatsApp, 229-49-49, ждем, если что-то увидите.
4: Можно
3: на дороге
4: написать, наговорить. Жизгара.
0: Здесь начинается нормальный день.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас о событиях этого дня поговорим. Давай еще раз напомним о себе. Вы Радио Рокс включили. Все правильно. Мы вещаем из Риги. Меня зовут Стас Варенцев.
1: Меня Алексей Титов. Кстати, там у вас на приемнике должна быть кнопочка такая РДС. Вот когда ее нажимаете, выбираете режим, в котором вам приемник сразу сообщает, что это значит Радио Рокс. И вы за этой надписью, пожалуйста, следите. И старайтесь, чтобы она всегда у вас была где-то там на приборной доске.
0: Это вот такая, такой как бы лакмусовая бумажка для того, кто сядет с вами рядышком в автомобиль, говорит, адекватные люди, смотрите, да. Что слушаем. Да. Давайте посмотрим, что творили люди, созидали, может быть, что-то. Что-то необычное сумели сделать, представляете, в начале июня месяца, а именно 4 числа.
1: 4 июня 1411 года король Франции Карл VI закрепил за жителями деревни Рокфор-Сюльзон монопольное право на изготовление голубого сыра с плесенью, который изготавливается здесь столетиями из овечьего молока с последующим созреванием. И, в общем, теперь мы не только этот сыр знаем под этим названием, но и эту деревушку, и догадываемся, что именно во Франции это произошло.
0: И аккурат, как есть вот собачники, есть кошатники, вот то же самое с этим сыром с плесенью. Есть люди, которые фанатично преданы ему, а есть те, как бак вы это едите, я не понимаю. Знаешь, как голубой-голубой, не хотим играть с тобой. Это вот как раз те, кто сомневается в том, что это вкусно.
1: Я тебе скажу, что верх профессионализма — это когда люди разбираются в тех сортах, которые с плесенью, и у них там тоже проходят красные линии. Типа, вот это я не ем, а вот это я ем. А для всех остальных это, ну, просто какой-то сыр с плесенью.
0: А это говорит, да, у вас плесень-то поинтереснее будет. Да-да-да, позвольте с вашей стороны тогда надломить кусочек. Приятного аппетита, если вы фанат вот этого самого... голубого изыска, то привет, у него сегодня, по сути дела, там, ну, не день рождения, в общем, день, когда его признали
1: обществом, да. А 4 июня 1784 года Мари Тибл из Лиона стала первой женщиной, поднявшейся ввысь на воздушном шаре. На самом деле, там женщин, которые ввысь поднимались на воздушных шарах, было очень много, и одной из них была там жена одного из изобретателей шаров Бланшара, которая вслед за мужем там взлетала.
0: Да она вообще безбашенная была. Да. Там бы муж вообще, он бы чем-нибудь другим занимался. Если бы муж Бланшар, значит, играл на, извини, на музыкальном треугольнике, то эта смелая женщина даже, не веришь? Да, она бы сыграла и на музыкальном треугольнике.
1: Да, потом были какие-то там истории с подружками знатного происхождения, которые забирались в шар. Судя по всему, им было весело, поэтому вечеринка проходила там на высоте.
0: Это про них говорили девушки очень легкого поведения. Почему? Поднимаются высоко, смотри.
1: Спокойно. Ну, а Мари Тибл чем знаменита? Она, на самом деле, взлетела, так сказать, на шаре, названном Густав, в честь наблюдавшего за полетом шведского короля Густава III. И она, в общем, и приглашена на этот шар была, потому что надо было короля чем-то удивить. Просто шарами, как вы понимаете, шведов не удивишь. А вот если там женщина...
0: А бы не было, да.
1: И если там женщина запоет... на высоте. Вот это будет круто. Ого-го. Да, ну и, собственно говоря, так как Мари, она же Элизабет Тибл, была оперной певицей из Лиона, ее поэтому и взяли, попросили там попеть.
0: Ангажировали как раз на это дело. Король, правда, немножко другому говорит, там женщину будут высоко поднимать. Он пришел, говорит, тю! А что в корзине-то? Я думал, в юбке вот это ж как это? Не-не, канкан это потом, это уже не сюда. Пардон. Мы, значит, если вы сейчас движетесь в направлении вашего строительного объекта, то и вы думаете, когда мы же наконец закончим? Или по-другому, если у вас идут какие-то строительные работы, и вы сегодня 4 июня думаете, блин, ну я ожидал, ну в апреле нет, ну в мае-то точно сдадут. Когда же все это закончится? Знаете, 4 июня было принято заканчивать строительные работы. Потому что завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне в 1800 году. Ну, строительные работы, конечно, завершили. Первые хозяева Белого дома кто? Президент Джон Адамс и его супруга Абигейл. Почти Адам и почти Ева. Но она тоже как бы Адамс.
1: Я бы даже вообще сказал, их надо в другой последовательности перечислять, потому что кто первые хозяева Белого дома, это Абигейл Адамс и ее муж, президент Джон Адамс.
0: Тапочки иди переобуй. Джон, я тебе сказала. Ну и традиционное название закрепилось за резиденцией почти сразу. Дело в том, что облицовка, белым таким вирджинским песчаником здание сильно выделялось. И там, знаешь, как бельмо такое вообще в этой на лужайке.
1: Вот а этой. Где президент? Ну, а президент вот там, вот в белом доме на околице.
0: Да, ему так сказали. Ну, вообще, вот тот же там, а кто объявил-то вот Белый дом, Белым домом официально? Это же не Адамс.
1: Теодор Рузвельт, говорит в записи в истории, в 1902 году президент Теодор Рузвельт объявил Белый дом, а вот не просто, все говорят вот Белый дом, Белый дом, давайте официально это будет называться.
0: С большой буквы будем писать.
1: С большой буквы Белый дом. И он стал официальным названием президентской резиденции.
0: Ну и потом это нарицательное, опять-таки, имя стало. Чего только люди, вот, ну, конечно, не кощунство какое-то, вот у нас Белыми домами чуть-чуть не называли там.
1: 4 июля 1876 года там же в Соединенных Штатах Трансконтинентальный экспресс прибыл в Сан-Франциско всего через 83 часа после отправления из Нью-Йорка. Ну, 83 часа, это сколько у нас? Почти четверть суток, да, шел поезд?
0: Ну да.
1: А развлекаться там было сложно.
0: Ну, в ресторан не попасть?
1: В ресторане просто все могли уже съесть, поэтому люди придумывали, чем бы заняться, и, наверное, здесь...
0: Кроссворды?
1: Кроссворды, и здесь же появилась идея о том, что радио — это что-то ценное, полезное, и хорошо бы, чтобы у человека была своя свой радиоприемник, в принципе, своя радиостанция портативная, потому что ничто так не занимает время, как прослушивание нормальной станции.
0: Я, Анна, прошу прощения, 1876 год, это же до запрета этого до сухого закона.
1: Это до сухого закона.
0: Это нормально ехали там, весело ехали там. Знакомились. А как вас зовут? А, так вы же спрашивали уже там 24 часа тому назад. Ну и в этот момент люди, конечно, уже стали задумываться. Вот там вот девушку там из Лиона, там Мари Тибл, которую там подымали, там, может, по воздуху быстрее. И потом люди уже пришли к авиации, к частной авиации. А потом уже, собственно говоря, Baltic Business Aviation Center решил, подержу-ка я шизгару с утра пораньше. Мы почему в самом начале вот этих перечислений сказали, что-то было связано с хо-хо-хо, хо-хо и ха-ха-ха-ха-ха. Ну, дело в том, что...
1: Шевчук сказал.
0: Шевчук сказал. Он и постарше будет. Дело в том, что молодежь-то даже не знакома. Молодежь вообще сейчас журналов-то и не видит в большинстве своем. А когда-то был журнал, ради которого люди именно подписку начинали с него. Говорит, нужно на какую-то периодичку. Вы хотите на «Известия», на «Правду», на «Пен»? Говорит, а можно я сразу «Крокодил» выпишу? Потому что читала вся страна.
1: 4 июня 1922 года вышел первый номер «Крокодила». Первое еженедельное сатирическое приложение к газете «Рабочий». Обратите внимание, да, на 16 страницах. Ну и там мало того, что печатались разные писатели, тогда уже знаменитые были. Самое главное, что это был прообраз неких комиксов, потому что он был насыщен хорошими картинками, карикатурами, с веселыми подписями, в общем, и полезными.
0: И поэтому, когда смотрели, вот кто-то из одноклассников там какой-то шаржик рисует, и так сравнишь. Не-не-не, это еще не до крокодила. Ну и закончим мы, наверное, тем, что произошло ровно через 50 лет, после того, как вышел первый номер журнала «Крокодил», тоже с литературой связано. 4 июня 72 года прошлого столетия, 32 тогда летний Иосиф Бродский вынужденно покидает родину навсегда. Мог ли кто-то предугадать тогда, что он станет Нобелевским лауреатом, а он взял и стал. Желаем, чтобы каждый из вас, ну, если не Нобелевскую премию получил, то уж до своих целей достиг. Вот помните, мы говорили, что одно здание закончили как раз строить. Ну, помните, белого цвета. Пускай у вас сегодня сложится.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Reklāmā. Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: 7:46. Привет всем тем, кто вспоминает себя восьмиклассником. Ну, это вот... Кто кем себя помнит? Помнишь ли ты, сразу хочется спросить.
1: Ты помнишь? Я вот помню прекрасно себя восьмиклассник.
0: Я отлично себя помню.
1: Но лучше я помню восьмиклассниц, которые учились со мной в восьмом классе.
0: Молодец.
1: Лучше, чем себя.
0: Это была, ну, более интересная картинка такая. Ну, что, да. Что там, что на себя сидеть в зеркало смотреть? А айфонов тогда не было, чтобы так.
1: А про себя думаешь, что ты всегда такой был, когда видишь себя в зеркало, да? И в восьмом классе я вот тоже был таким. Ну, бриться не надо было так часто, может быть, да? А вообще такой же был веселый, лучезарный.
0: И главное, тогда уже на опыте казалось, что все. Привет, мы люди уже точно на опыте. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов.
0: Смотрите, мы вам уже рассказывали про девушку одну. Она уже не в восьмом классе тогда училась, уже вполне взрослая была, которую прокатили на воздушном шаре. Но мы сейчас расскажем про двух братьев французов, которые взяли и показали кое-что.
1: В 1783 году, вот в такой же день, как сегодня, летний, братья Монгольфье впервые публично продемонстрировали воздушный шар.
0: Не тот, который вот в руку зажал там, и там бегаешь там, когда тебе там 3-4 года, а такой вполне себе нормальный, тот самый шарик, на котором можно и подняться в воздух.
1: А в общем, Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье, так звали братьев, они показали этот шар. Он был сделан из холста, оклеенный обоями. Ну, то есть, как бы, у них была обойная фабрика.
0: Очень хорошо.
1: Родительская.
0: Опять-таки, мы помним, какой сегодня день. День, когда Белый дом, ремонтные работы закончились. Здесь тоже люди, которым не чужды, все прекрасное. Внутренняя отделка там, обоев дофига, вот, не знают, куда девать.
1: Вообще, эта идея, что шар должен был сделать из какой-то легкой ткани, она пришла гораздо позже. Зачем это нужно, если ты понимаешь, что ты все равно его будешь наполнять теплым воздухом, который именно и будет вот этой двигающей, поднимающейся.
0: И так как парень, у которого предки обоими занимались, он прекрасно понимал... А, они оба, извини меня, и этот Жозеф Мишель и Жан Этьен понимали, что, ну вот, как бы, стеночки-то плотненькие, да, температурка гулять не будет, все хорошо, соседей не слышно опять-таки. Так, давайте...
1: В общем, шар был 11,5 метров в диаметре и весил 230 килограммов, что, в принципе, если вы подумаете про вот такую, извиняюсь, дуру, 11,5 метров, да, не так уж много.
0: Я тоже, когда... Знаешь, сначала прикинул эти обойки, там клей хороший был тогда, судя по всему, понимаешь? Вот перебухали бы клея, и было бы не 230, а страшно сказать, 200.

0: Шары, ну то есть...
1: Шаронадуватели.
0: Это какое-то масло масляное получается. И первый шарильер поднялся чуть попозже. Но в этом же году, что и шар братьев Монгольфье, 27 августа уже 83 года, и приземлился чуть подальше, в 20 километрах от Парижа.
1: И не всех тогда предупредили, что сюда такая, как ты говоришь, дура прилетит. Поэтому у многих шары на лоб вывалили, потому что, опять-таки, шары... Выпученные шары.
0: Вообще получается, что у нас вот этот 1783 год, он какой-то краеугольно важный для развития авиации, потому что именно в этом году, еще и осенью, впервые поднялись благополучно, опустились на Монгольфьере люди. До этого просто шары поднимали, там животных в худшем случае, там летом они запускали. А тут в ноябре уже люди, офицер и ученый.
1: Вот, два в одном не получилось. Есть у нас умный офицер? Нет. А есть у нас бесстрашный ученый? Нет. Поэтому давайте офицера и ученого. Вот. И никаких шаромыжников вокруг. Опять-таки, шаром так.
0: Так что сегодня, можно сказать, день авиации.
1: По сути дела, а так как нас авиаторы поддерживают, Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation, или как мы называем, ББАЦ, частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, да по любому направлению по всему миру. И в этой компании подберут оптимальный формат перелета под задачи конкретного клиента.
0: Как вы догадываетесь, это перелеты для отдыха и семейных путешествий. Это срочные вылеты и индивидуальные маршруты в том случае, если регулярные рейсы или тем более дискаунтеры не могут этого как бы реализовать. Ну и прежде всего, это, конечно же, бизнес-джеты для деловых поездок и организация рейсов для корпоративных и спортивных команд.
1: А люди так наивно думают, неискушенные, что «Ой, нас же много, мы в регулярную компанию обратимся, нас всего лишь там 45 человек, мы еще скидку получим». Вы не только скидку не получите, вы такого количества мест не найдете. Поэтому ББАЦ помогает экономить самый ценный ресурс – ваше время. Baltic Business Aviation Center или bbac.aero, зайдите, там интересненько, и позвоните 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero

0: Радио Рокс. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия проводит ответственную бюджетную политику. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия продолжает проводить ответственную бюджетную политику и в условиях, когда существенно выросли расходы на оборону, используя предусмотренную фискальными правилами Европейского Союза гибкость для инвестиций в безопасность, считает еврокомиссар Валдис Домбровскис. Политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно использовать фонды ЕС. Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности. Странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод Европейской комиссии о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также Европейская комиссия рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах. Европейская комиссия представила весенний пакет европейского семестра 2026 года, в котором изложены политические указания для стран. Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности ЕС, стратегическая автономии, а также экономической и социальной устойчивости и сплоченности с учетом текущей геополитической неопределенности и одновременно общей цели сохранения фискальной устойчивости.
2: Про Юрмалу.
1: Оппозиция в Юрмальской думе после драки на улице Йомас хочет получить от полиции оценку охвата систем видеонаблюдения в городе. Сегодня, 4 июня, состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором планируется заслушать муниципальную полицию по поводу инцидента, произошедшего во время курортного праздника. Один из проектов решения предусматривает поручить муниципальной полиции Юрмалы до 1 июля подготовить и представить Думе оценку интенсивности патрулирования на улице Йомаса и в центре Майори, охвата и эффективности системы видеонаблюдения, а также необходимых улучшений для укрепления общественной безопасности. Другой проект решения предусматривает поручить администрации самоуправления совместно с полицией до 1 июля разработать и представить Думе предложение по дополнительным мерам безопасности на улице Йомаса и в других местах массового посещения, развитию систем видеонаблюдения и укреплению сотрудничества с госполицией. Также необходимо будет предоставить информацию о требуемом финансировании для реализации этих мер безопасности.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу Шизгара – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
5: С благодарностью к нашим партнерам сразу хотим сказать, чтобы услышать Шизгару, есть два варианта. Или включить, или вообще не выключать Радио Рокс.
6: Доброе утро. 8 часов и 4 минуты. Добро пожаловать на борт.

0: Завидуйте. С нами Baltic Business Aviation Center. Вот с такими бортами перемещаться в пространстве – это просто чудо. А мы хотим еще раз засвидетельствовать вам свое почтение. Это первый четверг лета 26-го года. Привет. Да, меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов. А вот так вот не заметили бы и пропустили бы возможность как-то лишний раз улыбнуться календарю.
0: А я вообще покайфовал от того, что ты покайфовал от того, что четвертое число, там вот этот вот... Понедельнику ты так не радовался, потому что... А, что по понедельнику-то радоваться?
1: Знаешь, я думаю, что здесь дело именно в фонетике, в том, что четверг сразу приходит в голову, что он четвертый, и когда смотришь на календарь, понимаешь, что это еще и 4 июня, сразу все нормально.
0: Ча-ча-ча.
1: Вот если бы мы с тобой во вторник сказали бы, что это отрадиена, может быть, нам бы и пришло в голову, что там есть какое-то сочетание двоек.
0: Не согласен, что 4 на 4 это более уверенно, это полный привод, по сути дела, идет. И...
1: Чем два велосипеда.
0: И да, которые вчера рождались и родились, в дрезину превратились. Слушай, ну опять-таки, цепляясь за че-че-че-че, это чечетка, вот этот, четыре черненьких чуматеньких, чертенка чертили черными чернилами чертеж, вспомнил, чего вдруг так...
1: Шла, слушай, по шоссе.
0: И шла она, знаешь, куда? Она шла к чемпионату мира по футболу, готовилась. Через неделю стартует вот то, что бывает раз в 4 года, уж простите, у кого-то будут красноглазики с утра пораньше, потому что игры-то идут там, за океаном, это три страны принимающие. Об этом чуть подробнее, как всегда, в 9 часов 25 минут у нас выпуски спортивного характера будет. Ну, а пока давайте порадуемся за наши синоптические условия. Спасибо Лене, которая поведала, с чем нам сегодня приходится сталкиваться. Ну, а мы такие парни-то любознательные. Нам стало интересно, а когда же в Риге, именно конкретно в Риге, был самый теплый или самый холодный день, но именно 4 июня?
1: Самый холодный день был в 1962 году, было плюс 3,8 в нижней точке, а самый теплый был в 2019, было плюс 27, и наверное, где-то в Ухане в этот день уже...
0: Ухнулось.
1: Вот этого заварили, того самого пангалина, который мы потом съели и заразили всех коронавирусом.
0: Вкусненько.
1: Вот этот самый жаркий день в 2019 году, помните, к чему привел. Поэтому, когда сегодня смотрите на термометр, надо, наверное, порадоваться, что пока плюс 17, вроде бы никакая пандемия нам очередная не грозит.
0: Как один дяденька поющий, там, самый жаркий день приходил. Когда? Тогда он приходил. А у нас еще есть три умных человека, они астрологи, причем один имеет отношение к Риге, второй вообще космополит, ну а третий баварский человек, я имею в виду Альберта Великого. Вот что они думают с точки зрения лунной составляющей.
1: 19-й лунный день сегодня, и он опасен. Опасен, потому что в него не надо выезжать, то есть посещать какие-то шумные компании. И самое главное, не сталкиваться с людьми пьяными, потому что от них можно ожидать какого-нибудь зла. Лучше сидеть дома, говорит Альберт Великий. Ему это было просто делать, а нам в наш быстрый век, наверное, это немножко посложнее, но тем не менее.
0: Понимаешь, он сидел там на горе, где-нибудь там в мюнхенских предгорьях.
1: В котловане он сидел.
0: Чего там спускаться, подниматься? Сидим дальше, сидим солидно. Это такая баварская поговорка.
1: А значит, очень осторожным надо быть в 19-й лунный день с новыми идеями, веяниями, которые узнаешь, потому что, скорее всего, это будет обольщение и иллюзия. А вообще, этот день связан с астральным очищением совести. То есть полезно обдумать свои поступки и хотя бы мысленно покаяться и избавиться от лжи и гордыни. Вот, а еще говорят, полезно посидеть у костра. Не сейчас, может быть, попозже вечером порепетировать лига, которая уже через меньше, чем 3 недели.
0: Согласен, а завидовать это всегда плохо. И знаете, как бывает, вот мы что-нибудь расскажем у себя в эфире, допустим, похвастаемся своими партнерами, и тут же раз потом слышим, как партнеры рассказывают, а с других радиостанций тоже стали люди к нам звонить. Это ж хорошо. Хотите прогреметь так, чтобы на всю страну? Станьте партнерами Шизгары, и к вам потянутся не только хорошие клиенты, но и представители всяких других масс-медиа. Шизгара выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center, а Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок, без ограничений регулярных рейсов. И вообще это ж пространство-то в географии вообще не ограничено. Какое направление нужно? Европа? На. Ближний Восток, там, Азия, другие направления. Да весь мир. Вот что значит летать с бизнес-авиацией.
1: То есть, на самом деле, самые популярные направления, а ограничений, в принципе, по географии нет никаких. И в компании подберут оптимальный формат перелета именно в соответствии с задачами клиента. Это бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты и индивидуальные маршруты, ну и, конечно же, перелеты для отдыха.
0: И напомним, что бизнес, Baltic Business Aviation Center помогает вам экономить самый ценный ресурс. Это ваше время. bbac.aero, вот такие 8 букв, bbac.aero. Зайдите, посмотрите, какой парк самолетов и какие опции вам предлагаются. И номер телефона 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: 8:14 минут. Двигаемся вперед. Спасибо, что выбрали для утра этого четверга радиостанцию под названием «Радио Рокс». Это Шизгар. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Давайте посмотрим, что мы можем сегодня отметить, чтобы этот день был каким-то таким особенным и, может быть, запомнился нам с хорошей стороны.
0: Это наш ответ, знаешь, кому?
1: Кому?
0: Тем, кто в отпуск отправился, а мы такие вот на работе. Но мы же понимаем, что рано или поздно этот рабочий четверг превращается уже в четверг, который уже переработанный нами, и нам нужен какой-то повод. Ну, смотрите, сегодня, во-первых, Всемирный день любителей лета. То есть, опять-таки, на лето у каждого свои планы. У кого-то этот, как я говорил, отпуск, это обязательно. У кого-то ремонт, наконец-то. Других преобразования самим собой. Ну, планов громадье на самом деле. И главное понимать, что вот лето — это лучшее время для чего-то конкретного.
1: Да, ну а многие, когда их спрашивают, какое твое любимое время года, они так вот, не задумываясь, называют лето именно в связи с тем, что это отпуск. На самом деле, не только отпуском единым. Лето хорошо само по себе, потому что можно позволить себе то, что ты не можешь позволить себе зимой. И я не имею в виду ходить без одежды, я имею в виду вот это все буйство природы, рыбалка и пикники.
0: Лига, конечно, главное событие пикникового содержания. Слушай, а говоря об одежде, вот между прочим, на самом деле, представляешь, сколько мы экономим времени на самом деле? Ну а вот зимой расчехлиться, зачехлиться, ай, не то одел быстренько, а лето вот шорты одел, майку, вот все вперед.
1: А представляешь, вот те, кому мы иногда завидуем благодаря погодным условиям, потому что они живут в режиме постоянного лета, у них стопы ног развиваются по-другому, потому что они почти всегда ходят в сланцах.
0: Ты знаешь, я что-то думаю, что у них там ментально начинает что-то не то происходить, потому что, ну, представляешь, человеку, а как, а что, какое сегодня число? Человека все время картинка одна и та же. Ему у него день сурка уже наступает, ему какой-то встряски хочется. Да. Встряска у наших предков — это был языческий праздник Ярила Мокрый. Вот он же Троян. Он же...
1: Троян — такое современное название для праздника. А вы что празднуете? А мы празднуем Троян.
0: Конь, что ли? Да нет. А почему здесь это... А вы что имели в виду сразу? Расскажи про праздник.
1: Троян. Три бога в день. Праздник конца весны и начала лета, когда на смену молодому Ярили Весиню приходит три светлый дождь бог. Вот такие вот славянские чудеса.
0: Я думаю, что там викинги бы сейчас перечитали, сказали, чего у вас там было там?
1: А в общем, посвящен победе бога Трояна над черным змеем. Звучит хорошо, и, в общем, судя по всему, дело было правильное.
0: Сейчас какая-нибудь женщина своему говорит, тот люди черного змея одолели, а ты со своим зеленым змеем все время там разобраться не можешь, кто кого. Давайте поговорим о здоровье, кстати. Относительно здоровья начинается с чего? Улыбка, улыбность. А, что-то не нравится, кариес пошел? Ага, а мы же вас предупреждали, говорят стоматологи. И гигиенисты, тем более, предупреждали. А вот сегодня день, который напомнит вам об этом.
1: Международный день кариеса зубов сегодня.
0: Профилактики. Ты что говоришь кариеса?
1: А, ну да, конечно, профилактики. Ну,
0: поздравился. Да, конечно. Привет. Кариес. Добро пожаловать в клуб.
1: Это альтернативный праздник. Об этом должны думать все остальные. То есть здесь ООН должно вписываться, что давайте вот профилактика кариеса. А какой-то альтернативный праздник — это для тех, у кого уже кариес есть, которые эту профилактику профукали. Ну, то есть что? Это, разумеется, правильное пищевое поведение. Это, разумеется, гигиена полости рта. Ну и вообще регулярные походы к стоматологу и использование каких-нибудь там гигиенических нитей и специальных инструментов. Поэтому мы решили, что этот праздник, день профилактики кариеса, празднует огромное количество людей. Фактически все, у кого есть зубы. Ну, а так как мы знаем, люди делятся на две составляющие. Кто-то зубы просто имеет, а кто-то их лечит, чистит и производит специальные препараты для этих зубов.
0: Все те, кто в нашу ротовую полость заглядывает, не потому что интересно, это их профессиональная обязанность, это их праздник сегодня. Те, кто производит все то, что ты перечислил, и продает тоже.
1: Конечно.
0: Это сегодня вот у них большой день.
1: Международный день спойлеров сегодня.
0: Ух, да.
1: Именно
0: да, 4
1: июня впервые прозвучала просьба не озвучивать содержимое спектакля в 52-м году в Лондонском национальном театре. Спектакль Агаты Кристи «Детектив» с каким-то сложным сюжетом. И понятное дело, что если люди, которые уже спектакль посмотрели, расскажут своим знакомым, что есть смысл посетить спектакль.
0: Очень, говорит, хороший спектакль.
1: Ну, а там вот убийцей будет вот тот, ну, в зале будет совершенно другая атмосфера. Поэтому актеры, когда вышли на поклон, попросили: будете рассказывать и не говорите, кто.
0: И, знаете, серьезное отношение потом уже к кинопроизводству, вот, кинопродюсеры, они запрещают, это Хичкок начал первым, Хичкок запретил актерам съемочной группе картины «Психо» тогда рассказывать о фильме, там люди реально подписывали документы, и с этого все стартовало. То есть ты снимаешься в таком-то фильме, может быть, не таком знаковом для всего человечества, но ты не имеешь права озвучить, чем, допустим, сериал заканчивается. Имеется в виду, ладно, своим можешь рассказать там домашним, а вот там журналисту, который... Вы снялись в каком-то фильме. Расскажите, о чем она. Ну, там, смотрите, там, а вот 8 серии, когда меня похоронили, у вас там что?
1: Да, я потом встаю. Меня потом не сказал, да. Слушай, но я вот не верю в эти дела. Мне кажется, что если актеры не подписывают вот эти вот контракты о неразглашении, то тогда они рассказывают домашним своим и друзьям, все равно какая-то утечка есть.
0: Потому что те же самые домашние друзья потом могут тем же журналистам или просто сам слил в социальную сеть. Ой, что расскажу? Значит, привет, я начинающий блогер, и у меня для вас вот такой есть. Нет, действительно, вот этот слитие информации. Я вот поклонник хороших детективов, таких правильных, не, ну, знаешь, когда вот многоходовка есть, в конце там все разворачивается совсем не так. Но, представляешь, вот так, слушай, Леха, посмотри фильм, и вот покайфуешь. Там вот в конце вот этого фильма, вот ты думаешь, что вот он, это вот убийца был в зеленой шляпе? Нет, там бабушка с цветком. Вот, и ты скажешь, а зачем мне его смотреть-то уже?
1: Да, у меня знакомая кинокритик есть, она тоже вот так вот делает, когда ты ее спрашиваешь, ну как тебе фильм? Ожидая, что она скажет, ну фильм такой, в общих чертах сложный, там, ну и как-то опишет его. Так,
0: чтобы я бы над костюмами поработала. Да.
1: А она говорит, нет, ты знаешь, там когда происходит вот это, вот это, вот это, и ты понимаешь, что за 3 минуты она тебе фильм весь рассказала, и идти уже смысла никакого нет, потому что ты его уже... Не то, что почувствовал, а уже и знаешь.
0: В общем, день спойлера сегодня, поэтому держите язык за зубами те, кому это нужно по долгу службы, ну или тот, кто хочет действительно вроде как кого-то заманить вот в эту свою какую-то книжную или там, не знаю, киношную составляющую. Нужно деликатно все это дело там вот... оставить ту самую недосказанность для того, чтобы твоему коллеге стало только интереснее. В Риге 8:21 минута.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: навсегда.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Следим за трафиком в латвийской столице в четверг, 4 июня. В городе утренний час пик, все как положено, однако лето делает свое дело. Кстати, по погоде солнечный день и до 24 градусов. Так вот, как показывает монитор, загруженность дорог в первые летние дни ниже среднего уровня для этого времени на 8%. И это несмотря на большое количество мест дорожных работ. Не далее, как вчера, Алексей Счастливчик, выезжая из дома на работу инструктором по вождению, ногу на Астрас обнаружил снятый асфальт и большие трудности для проезда. Какова ситуация в этом месте сегодня утром? Давайте послушаем в его новом репортаже.
3: Доброе утречко. На самом деле на Гунар-Астрас там уже сделали поплавнее все эти съезды. Они полностью еще асфальт не положили, но по сравнению со вчерашним там в разы лучше. Уже хаммер не нужен, чтобы проехать. Можно проехать на легковой, просто не на небольшой скорости.
2: Спасибо Алексею за инфу и вернемся к дорожной обстановке. Трафик сейчас в диапазоне от 3 до 4 баллов, но это в среднем, потому что есть как красные, так и бордовые пробки, в частности из-за перекрытой полосы в сторону центра перед Дегловским мостом, здесь уже можно оставить от 20 минут. Кроме того, в тройке пробочных лидеров въезд в город со стороны Бауски и на Карля Ульманя-Гатва в направлении центра. В завершении выпуска послушаем пару сообщений. Судя по всему, они взаимосвязаны. Оскар рассказал о ДТП, а Виктор о помехе на дороге.
4: Доброе утро всем. Южный мост, поближе, где съезд на Педруес, там грузовичок прижал легковушку. Правая сторона занята. Будьте аккуратны. Всем удачи.
5: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны Пардаугавы в сторону Плявники после съезда на Лубанчик и на Круспилс, метров 200 вперед, стоит в правом ряду фура на аварийках. Все, всем удачи, будьте внимательны.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
6: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
7: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
8: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 30 августа. Концертний зал Цинтарі.
1: Если черепах.
0: Билеты в кассах Билеши сервис.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: чтобы поддержать ваше хорошее настроение, вы посмотрите на эту песню как на шуточную. И сразу все встанет на свои места.
1: Как сегодня уже один смеялся в песне, ха-ха-ха-ха-ха. Мы потом про день рождения журнала «Крокодил» вспоминали. Кстати, насчет дней рождения. Привет всем родившимся именно 4 июня. Хорошее время для поздравлений.
0: Для того, чтобы праздновать хорошее время, потому что в школу не надо конфеты носить, всех угощать уже, каникулы.
1: Все себе.
0: Пригласить можно, опять же, только лучших друзей и в ограниченном количестве. Но сначала, подождите, у нас есть важная информация для тех, кто пробирается сейчас по Ульман-Агатова, потому что позвонил наш слушатель Алексей и сказал, что Ульман-Агатова у нас проблемная в обоих направлениях, то есть три машины столкнулись на виадуке в сторону центра, поэтому там, разумеется, растет пробка сейчас, и там же на Ульман-Агатова в обратном направлении в сторону Юрмалы. Еще авария перед Вейнебас-Гатве. Стало быть, вообще лучше эту трассу избегать.
1: Вейс вам в помощь, как говорится.
0: Да.
1: А вам в помощь, опять-таки, автомонитор. Всю информацию можно сгрузить на наш WhatsApp. Причем можно, набирая как мануально, вот смс-ка, а можно просто наговорить и как раз станете своеобразным соведущим Владимира Тина. Номер телефона ватсаповский, напомним.
0: 2-2-9-9-49-49. Запишите, бейте в память.
1: Ну и по поводу, вот мы говорили, там, день рождения там того или иного там издания. День рождения человеческий мы хотим отметить. И давайте вспомним, кто появлялся на свет именно 4 июня, ну, в разных годах и в разных столетиях, по сути дела.
0: В 470 году до нашей эры считается, что именно 4 июня родился Сократ. Вот эта вот глыба, она взяла и родилась именно в такой же день, как сейчас. Древнегреческий философ, который знаменит и, пожалуй, является таким родоначальником философии вообще, потому что все, кто занимался этой деятельностью до него, называются досократики. Звучит смешно и, понятное дело,
1: нравится,
0: что Сократ был таким водоразделом между тем, что было до него, и философией, которая появилась после.
1: Там вы еще не досократики, а вы уже там такие
0: пересократики.
1: Да.
0: Знаменит он еще тем, что жена его Ксантипа обеспечила его популярность, потому что когда его спрашивали, как он может с такой сварливой уживаться, он объяснял, что это его сознательный выбор, и, наверное, в этом была его философия. И философом он, разумеется, таким бы знаменитым не стал, если бы не Ксантипа.
1: Вот видишь, ты мне сказал, как живут те, кто вот уехал в такие регионы, где все время константная погода, люди там, я говорю, там стираются, там уже ментально человек теряет себя, а тут все время в тонусе, Ксантипа помогает не расслабляться, куда пошел, в гараж. Кстати, там сегодня Всемирный день гаража, в следующий раз.
0: Да, расскажем еще. Да.
1: Слушайте, давайте вспомним, гараж — это не единственное, чем может похвастаться человек, который строит что-то. В 1834 году родился Янис Бауманис, человек, который построил, по сути дела, пол Риги. Ну, там, по большому счету, знаковые всякие здания. Это и здание Сейма, и Верховный суд, и жилой дом на улице Райня, и здание...
0: Которым сейчас французское посольство, кстати, он знаменит этим.
1: А, легко заметить.
0: Да, и здание библиотеки университета, по крайней мере, была она когда-то библиотека университета, там же на...
1: Так когда-то и цирк был цирком, а сейчас просто здание цирка есть, ну и там происходят какие-то... перформансы,
0: представления,
1: но не совсем цирковые.
0: Ну и помимо этого еще и большое количество просто жилых домов, среди которых, например, вполне скромно себе Калнцема 16. Это на углу Калнцема и Балжа, такой деревянный, аккуратный, не сразу и поймешь, что
1: Калнцема. Ну и, кстати, несколько храмов, в том числе и Троицкая Задвинская церковь, что в Пардогове, это все, опять-таки, творчество Яниса Бауманиса.
0: У которого сегодня день рождения. 4 июня 1867-го родился Карл Густав Маннергейм, военный деятель сначала Российской империи, потом Финляндии, и финский государственный деятель, маршал, президент, автор линии Маннергейма. Можно сказать, тот самый Маннергейм.
1: Сначала там поиграл за Россию, потом за Финляндию. Напоминает мне капитана сборной Финляндии по хоккею Баркова, у которого тоже корни там, папа там. И вот сейчас и чемпионами стали, между прочим. И ничего. 4 июня еще день рождения выдающегося дирижера «Властелина», не колец, а оркестра, хотя там кое-кто там тоже с кольцами в этом оркестре сидит, как его называли, Евгением Гравинского. Ну, Он, кстати, не то что фанат, он толкователь Шостаковича.
0: Да, говорят, что на самом деле Шостакович благодарность за толкование подарил ему партитуру восьмой симфонии своей, и Боровинский только ее использовал, вот этот оригинал, который ему подарили. Но думаю, что на самом деле здесь журналисты немножко преувеличивают, потому что он через какое-то время уже все знал наизусть, и партитура ему была не нужна, она так сбоку где-то лежала для того, чтобы там заглядывать периодически в нее.
1: Мы хотим вспомнить знаковые хоккейные вехи для Риги. Этот звездный состав «Динамо Рига», тот еще. И, конечно, Виктора Тихонова, великого тренера, который родился в этот день в 1930 году.
0: Еще, что касается шоу-бизнеса, у нас в этот день родилась Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, бывшая Брэда Питта, и, ну и вообще обладательница огромного количества Оскаров и восторженных рецензий.
1: Ну, девушки, которые подписаны на журнал «Люблю», конечно, больше могут нам продолжать говорить, потому что часто на страницах журнала «Люблю» в разделе «Светская хроника» присутствуют вот подобные статусные персонали, как Анджелина Джоли. Кстати, много других разделов полезных, и это и про наших латвийских женщин знаковые персоны. Там «Люблю готовить», «Гороскоп», всякие важные советы и про женское здоровье. Все это вы найдете на страницах журнала «Люблю», подпишитесь, и воздастся вам.
0: И не забывайте, что это не только для прекрасной половины, что и нормальные мужчины могут подарить своим возлюбленным, своим любимым журнал «Люблю», и будут только в лучшем свете.
1: Ну, опять-таки, как памятка к действию. Почитал, что там вот женщин сейчас самое актуальное в голове, и чтобы не было, как у Сократа потом, когда там... А тебе есть чем оперировать, чем ответить?
0: Есть чем крить, угу. Есть аргументы. 8 часов и 36 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.
3: A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I'm

0: Радио Рокс. Реклама.
1: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: pēkdienās sniet.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jūrmalā lietā. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
5: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Колени замерзли, значит, что-то с кровопотоком, кровотоком у тебя происходит. Иди поприседай, и потом все получится.
1: Да, в такой теплый день вряд ли.
0: Не, думаешь, не станет?
1: Да, нет, поприседать можно, всегда полезно. Охладишься лишний раз.
0: Слушайте, сейчас будем говорить, продолжать говорить про научно-технический прогресс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. У нас изобрели в этот день нечто такое, чем мы пользуемся до сих пор. Знаете что? Двигатель, можно сказать, внутреннего сгорания. В 1896 году 32-летний Генри Форд после более чем 2 лет экспериментов закончил работу над своим первым автомобилем, использующим бензин.
0: Смотрите, как интересно. Вчера у нас был день велосипеда международный. Помните, что он был 4-колесным? И вот это одноместное транспортное средство, оно было очень похоже на такую облегченную телегу, как, в принципе, и вот первый велик, который тоже был, по сути дела, деревянная ора. Как их отличали? Да мускульная сила прилагалась вот там, а у Генри Форда были совершенно другие задачи. Разгрузить твои коленки.
1: Да, Форд на самом деле и делал-то его, чтобы испытать свой двигатель внутреннего сгорания, который работал на бензине, назвал квадрицикл, потому что велосипед уже, то есть бицикл уже был, а это, в общем, почти то же самое. Только удивительно, что прошло не так много лет, и в общем, он должен был знать, что фон Дресс сначала сделал 4-колесный этот велосипед, который потом стал называться бицикл.
0: А что еще объединяло? Ну, во-первых, они оба 4-колесные, та самая рама была деревянная, и еще цепь. Конечно, цепь. Не цепь случайностей, а привод был цепной, как и в первом и втором случае.
1: Более того, у Форда были велосипедные колеса с проволочными спицами, а мотор был всего 4 лошадиных силы, но это уже было гораздо лучше, чем крутить педали ногами, потому что на этих двух передачах на звездочках можно было ехать со скоростью до 16, а на второй аж до 32 км в час. Но, понятное дело, заднего хода не было, а руль был не круглый, не даже велосипедный, а был такой румпель. Рычаг, джойстик, который надо было крутить влево-вправо. В общем, ехать было страшно неудобно, но достаточно быстро.
0: И никаких прав тогда еще не было, никаких правил дорожного движения. Все это было, конечно, потом. Но принято считать, что первенство принадлежит Карлу Бенцу, который запатентовал вот этот двигатель внутреннего сгорания. А в январе того же года Форд опоздал на 5 месяцев. Но в любом случае, это был первый двигатель, который работал на бензине, созданный в Соединенных Штатах.
1: И знаете, что самое интересное? Форд же объявил, позвал журналистов, там все ждали, стояли с этими магнием наготове, чтобы вспыхивать и фотографировать. И вот этот вот квадрицикл застрял в воротах гаража, не смог выехать. И очень долго они возились, прежде чем там как-то не подпилили, а немножко вот эти дверцы им удалось разогнуть и вытащить этот автомобиль.
0: Видишь, как в один день, Дэн, и Белый дом закончили строительство, и дверцы специально там немножко расчехлили для того, чтобы машину вытащить.
1: В общем, 4 июня — это день такого прогресса, можно сказать.
0: Ну, а мы-то каких прогрессивных партнеров все время приглашаем к нам сюда в Шизгару, да, и они сами к нам с удовольствием приходят. На этой неделе вместе с нами Baltic Business Aviation Center. Это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии. Да что там Ближний Восток, Европа и Азия? Это и все направления по всему миру. И в компании Baltic Business Aviation Center вам подбирают оптимальный формат перелета под задачи клиента.
1: А можно сказать, что под любые задачи. И прежде всего это бизнес-джеты для деловых поездок, рейсы для корпоративных или спортивных, например, команд, срочные вылеты и индивидуальные маршруты в тех случаях, когда регулярные рейсы и дискаунтеры не могут вам этого обеспечить, ну и перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: Кстати, напрямую, без всяких ожиданий, отмен рейсов и пересадок. Baltic Business Aviation Center. 8 букв. bbac.aero. Заходим в интернете, всю картинку видим. Или набираем номер телефона 67-668-668.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.

0: Радіо Рокс. Автомонитор на Радіо Рокс.
1: Вот вроде погожий день, чудесное утро, но мы уже получили несколько сообщений из дорог от неравнодушных водителей на самые разные темы. Друзья, если на вашем пути что-то произошло, что-то случилось или что-то мешает движению, непременно сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы же продолжаем следить за трафиком. Он сейчас в диапазоне от 4 до 5 баллов. И, скорее всего, отметку пятерки преодолеет вот как раз сейчас, ближе к 9 часам. Нагрузка на Рижские магистрали и улицы распределяется неравномерно. Где-то густо, где-то, если не пусто, то достаточно легко и комфортно можно проехать. Но мы о трудностях. Самые сложные места на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, на Карля Ульманя-Гатве в направлении Островного моста, а также на Деглова в сторону центра, где перед въездом на мост перекрыта полоса и создалась приличная пробка. Здесь можно оставить от 25 до 30 минут. Еще обратим внимание на ДТП на Гане-Будамбес. О нем рассказала слушательница Реда около 8 утра. Затем сообщила, что аварию с фурой вроде разобрали, однако затор в направлении Саркандавговы еще остается. Будем на дорогах внимательны. В общем и целом аварийность остается на этой неделе высокой, на уровне 90 ДТП за сутки. К примеру, в среду было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных инцидента. В них пострадали 13 человек, в том числе 4 пешехода и 3 велосипедиста. Более подробно о свежей сводке госполиции мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» примерно через час. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».

0: Classic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Корзина низких цен существенно не изменила ситуацию с ценами на продукты в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Инициатива корзины низких цен, как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили агентству Лето банковские экономисты. Как заявил главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургалис, как и прогнозировалось ранее, корзина низких цен не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке, указал он. Пургалис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе корзины низких цен. В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителей, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен, указал экономист «Цитадель». По словам главного экономиста СБ банка Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Он добавил, что более выраженная смена тенденции наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. Притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне, уточнил экономист. Он выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями. Однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Балтик Бизнес Aviation Center». Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
4: Как школьные времена, помнишь, начинался учебный год, и ты писал сочинение «Как я провел это лето». Ну, четыре дня лета мы уже провели, пока все нравится, продолжаем.
5: Пока сочинение короткое, но то ли еще будет. Доброе утро. Здорово, что и вы присоединились. Если вы думаете, что только мы приходим к вам в гости, это ошибка. Дело в том, что вы тоже приходите к нам в гости, поэтому давайте вместе.
4: 9 часов и 5 минут, если что.

0: Сразу думаешь, а что другие преподаватели иностранных языков не могли вставить что-нибудь вот в эту женскую голову для того, чтобы не только немецкий и не только итальянский прозвучал? Хотя, с другой стороны, помнишь про графа Калиостро, там, «Формула любви»? Аморе у меня с ним там, типа, как она говорила там.
1: Думаю, я
0: Сахар.
1: Дело не в учителях, конечно, а в ритме песни. Вот у нее подошло туда, либо-либо «Аморе, аморе», а как ты туда вставишь «Love, love, love, love»?
0: Love, love, love.
1: И удивительное... как бы ситуация, когда «алаф» никуда не вставить. Только потому что «алаф-лаф», «алаф-лаф», кажется, что вспомнили, что сегодня день корги.
0: А, да, кстати, тогда бы битлов сразу включаешь. «Лав, лав, лав».
1: А это уже по-другому звучит.
0: Слушай, а я, знаешь, что вспомнил? Помнишь, когда мы говорили в день рождения Мирей Матье, вот самая популярная, наверное, французская певица, которую, понятное дело, Эдит Пиаф, там это все было когда-то, когда были прапрапрабабушки, а вот то, что мы в детстве еще впитывали, и говоришь, самая известная песня, которую великая французская певица пела, и все вместе пели. «Чао, бамбина, сори». Говорит, стопэ, хоть одно французское слово вот здесь есть, вот в этом, вот-вот, в том, что она поет. «Чао», итальянская, «бамбина», итальянская, «сори, I'm speaking English».
1: А я бы, может, крамолу скажу, но, знаешь, язык не важен, важно, что ты хочешь сказать. А там как уж получится.
0: Это ты попробуй тут многим горячим головам.
1: Я поэтому и говорю, что, возможно, крамола.
0: Объясни. Слушайте, давайте о себе, любимых, напомним вам. Во-первых, это Шизгар, это Радио Рокс из Риги. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Сегодня у нас 4 июня, 4 день июня, соответственно, четверг.
0: Четвертый день лета, получается, да. В котором мы пребываем. Какие у нас в июне главные задачи? Ну, смотрите, неделька пролетит, и все, бессонные ночи у кого-то, у любителей футбола. Чемпионат мира по футболу раз в 4 года бывает, и он стартует в 3 странах сразу. Там за океаном напоминаем, что у нас в 9.25 выпуск спортивного характера. Ну и Лиго. Важная для нас составляющая не только в истории, не только в романтике, не только в цветках папоротника, которые, конечно, учительница биологии там всем бы сразу поставила на вид. Какой папоротник цветет? Ну-ка, Титов! Там типа, и что?
1: Учительница биологии, если нормальная была, она бы сказала, ну, пойдите, поищите, потом принесите мне все, что найдете.
0: И потом говорит, я с трудовиком когда-то пыталась искать, и у меня получилось. Зато выходные дни впереди. Давайте поговорим о лунном календаре, поскольку у нас же не только мы на солнышко смотрим. На солнышко смотреть неудобно. Глазки потом щурят.
1: А лунный календарь у нас такой, 19-й лунный день, и астролог говорит, что в этот день полезно посидеть у костра. Наверное, не сейчас, а вечером посидеть у костра, посмотреть, так бы порепетировать, что
0: с трудовиком.
1: Называется. Может быть, даже с трудовиком. Посидеть для того, чтобы понять, как вы будете праздновать Лигу. И, в общем, говорят, что в древности даже прыгали уже через костер в этот день, готовились, соответственно, к большому празднику.
0: А знаешь, кто прыгал лучше всех? Физрук.
1: Трудовик.
0: Вот, географичка.
1: Подождите, значит, еще астрологи говорят, что в этот день они должны выезжать и не посещать людей пьяных. То есть отменить все вечеринки и, прежде всего, не посещать скопления людей, в которых они предаются возлияниям. Лучше вообще сидеть дома. Звучит как-то, ну, уныло для четвертого дня лета. Тем не менее, надо быть осторожным с новыми идеями, веяниями, в которые узнаешь 19-е лунные сутки. Скорее всего, это будет обольщение. А вообще, день связан с астральным очищением совести. Полезно свои поступки обдумать и хотя бы мысленно избавиться от лжи и гордыни.
0: Вот, говорили предки, и советовали обращаться к людям более опытным и искушенным в любых вопросах. Если, допустим, одному перемещаться в пространстве вам пока тяжеловато, и вы не понимаете, обращайтесь к профессионалам. Профессионалы — это те, кто поддерживает Шизгару. Это Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок, без ограничений. То, что бывает часто с регулярными рейсами.
1: ББАЦ — это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии. Ну и, строго говоря, по всем возможным направлениям по всему миру. И в компании подберут оптимальный формат перелета, бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты и индивидуальные маршруты, и, конечно же, перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: ББАЦ помогает экономить самый влажный ресурс. Это наше с вами время. Baltic Business Aviation Center. Войдите на сайт компании, посмотрите, насколько хорош парк самолетов, который вам предлагается. ББАЦ.com Аэро, или позвоните по телефону 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: сразу какое-то, знаешь, лиговское настроение получилось. Знаешь, там все становятся такими мэджик-мэджик и иногда даже вуду-вуду.
1: Ладно, но не лига, едино, у нас есть что попраздновать и сегодня. Например, сегодня Всемирный день гаража.
0: Вот, это нечто заветная территория, которая действительно табу было для людей непосвященным. И даже люди, которых, может быть, и у них наблюдается отсутствие автомобиля как такового, а гараж есть. Есть, конечно, обратная история. Машин полно, гаражей мало, но есть такие, у которых есть гаражи, и там их личностное пространство. И, пожалуйста...
1: Многие мужики вам скажут, что гараж — это состояние души. Гараж — это не то пространство, где стоит машина и где вы ее периодически чините. Нет, вы туда уходите для того, чтобы как бы сблизиться со своим хобби. И потому что это именно ваша территория.
0: Вот и ошибочная, конечно, есть ситуация, когда там еще есть товарищи по интересам, с которыми кооперируются, они там проводят время. Но на самом деле, конечно, есть категория людей, которым никто не нужен. Он просто уходит в гараж, ему нужно там побыть. Чаще всего ему.
1: Ну да,
0: и побыть одному.
1: 4 июня празднуется этот день гаража, потому что 4 июня 1896 года Генри Форд собрал, успешно запустил свой двигатель внутреннего сгорания на квадроцикле. И когда квадроцикл выталкивали из гаража, он застрял в двери.
0: А в этот момент, представляете, фотографии тогда делались не такой продвинутой, как сейчас, цифровой техникой. А для этого же нужно было зарядиться представителям масс-медий. Они уже готовы были эти... вспыхнуть, все эти вспышки должны были. Он говорит, подождите, стоим, замерли. А человек стоит, он же не знает, сколько замерев. Понимаешь, рука уже устала, как статуя свободы, по сути дела, только скрючившаяся какая-то получается. И потом все, нет, подвинули там что-то с дверкой, поцарапали, может, немножко.
1: А я думаю, ты знаешь, на самом деле здесь это легенда все, что они двери там разгибали, царапали. Я думаю, там, так как колеса были велосипедные, на спицах достаточно было снять пару колес, и он вот так более-менее... Да и вообще он легкий был, его можно было по диагонали приподнять так, и по диагонали он бы прошел. Ну что, весил 200 килограммов.
0: Ну, если высота позволяет.
1: Да.
0: Вот хороший, кстати, кому-то совет дал, если что. Совет хорош, когда это не спойлер, по сути дела, потому что спойлер это, ну, с одной стороны, спойлер нужен для того, чтобы заманить людей куда-то. С другой стороны, если ты сразу сливаешь что-то важное, ну и давай расскажем, откуда не то, что ноги растут у этого Международного дня спойлеров, а откуда сама идея появилась этого.
1: Значит, смотрите, 4 июня в Лондонском национальном театре была премьера спектакля по Агате Кристи в 1952 году. И актеры, когда вышли на поклон, попросили зрителей не рассказывать своим друзьям и знакомым о том, что они видели. Ну, потому что это сюжет, это детектив, это секрет. И если придут люди, которые уже будут знать, чем закончится, атмосфера на спектакле будет совсем не та, которой хотелось бы.
0: Там, вы расскажите все, что угодно, только не кто убийца, чем заканчивается. А так как же было здорово, да. Смотрите, какая у нас Марта красивая девушка. Говорит, похлопаем, да, пожалуйста. Но кто убийца, там вот Виталик, не говорим.
1: Да.
0: Ну и нечто подобное потом уже, по прошествии лет, Хичкок, когда снял свою легендарную картину «Психо». Помните такую картину? Ну, люди с нормальной
1: женщина
0: психикой.
1: С ножом.
0: С ножом, вот. Он запретил актер. Видишь, вот сидит напротив меня человек и спыли.
1: А вдруг... А что ты думаешь, что никто не смотрел? Все смотрели.
0: Почему кто? А вдруг кто-то один еще не смотрел? О, кстати, надо посмотреть.
1: А я, кстати, рассказывая, что женщина с ножом, не сказал самого главного.
0: Какая женщина, да?
1: Кто? Кто эта женщина?
0: Нет, ты не сказал. Это будет одна, первая, вторая или... В общем, смотрите...
1: В общем, сегодня день спойлера, и когда вы рассказываете друг другу сюжеты спектаклей, кинолент и, может быть, даже книг, хотя в это верится с трудом, вы самое главное все-таки держите так, чтобы тому, кому вы это рассказываете, было интересно самому испытать все на себе.
0: Слушайте, мы уже рассказывали, что сегодня Международный день корги, это порода собак, буквально там несколько десятилетий назад стала мега популярной, и, конечно, это и дань уважения Елизавете II, у которой было бесчисленное количество этих корги, хотя это для нас бесчисленное, она, конечно, всех считала и всех знала.
1: А представляешь, у нее же выбор был большой, потому что существует огромное количество пород собачьих, которые могли бы претендовать на такие вот настоящие английские. Да, а она выбрала почему-то именно корги. Почему? Потому что замечательный характер этой собаки и ее острый ум, значит, позволяет ей быть, точнее, требовать, чтобы вокруг нее развивались события, то есть быть в самой гуще, да и потом, в принципе, собака очень обаятельная и веселая.
0: Для многих сегодня откровением было, когда мы сказали, что корги бывают, два подвида есть, основные это кардиган и пембарок, причем один, тот, который второй, это фламандцы, их завезли, ну а первых кардиганов, это, конечно,
1: типа местные.
0: Местные, кельты выводили. Слушай, давай мы понимаем, что у нас через неделю чемпионат мира по футболу, он же заокеанский, там люди еще спят, но там у них масса достойных поводов, потому что американцы вообще, как никто другой, могут эти из любого праздника сделать, монетизировать, короче, они это все могут.
1: Самое главное, что эти праздники, они настолько иногда бывают абстрактные, что можно праздновать, ну, просто разными-разными способами. Например, сегодня День старых дев.
0: Вот.
1: Ну, здесь, с другой стороны, все однозначно примерно.
0: Или, знаешь, можно сказать, а шкала-то двигается. Если там, не знаю, там в 17 веке девушка в 19 лет еще не замужем, там задумались.
1: Старая.
0: В 20-м уже другая. А сейчас там, я карьеру делаю, пардон. Кстати, кем вы работаете? А вдруг портная? Тогда у вас в Штатах еще второй день портных отмечается. А представляешь, если портная и еще старая дева? О, два в одном. Сидит, плачет и бухает одна.
1: День корзины для покупок сегодня. При этом можно иметь в виду как корзину для покупок, в смысле вот такую корзинку прям, да, так и ту самую тележку, которую можно весело катать, если в магазине мало людей, с ней можно даже танцевать. И хорошо, когда она у местных размеров и не тяжелая.
0: Слушай, а вот как бы ты расшифровал день чистой красоты?
1: День чистой красоты, но это типа чисто конкретно. То есть есть день красоты и там, не знаю, ума,
0: так.
1: А есть чисто красоты день.
0: А я бы, знаешь, как расшифровал? Ну, сейчас взрослые люди, сейчас можем вещи называть своими именами. Я, правда, одну завуалирую, там другое слово употреблено. Вот у меня одна знакомая много-много лет смотрела на другую знакомую, у которой грудь была, ну, раз в три больше, чем у этой. И говорит, была бы у меня большая грудь, она другие, правда, вещи назвала. Я говорю, и что бы ты сделала? Говорит, я бы их мыла. И вот я тогда представил, как она эту красоту свою моет. Вот день чистой красоты, может быть... Слушай, красоту-то иди помой.
1: Лишний раз, в общем, в душ.
0: Наверное, да.
1: 9 часов и 20 минут. Ну, в общем, мы, по-моему, вам дали много поводов для того, чтобы сегодня попраздновать что-нибудь или отметить. И день уже совсем не кажется томным. А спортивные новости убедят вас в этом окончательно.
0: А пока водные процедуры.
2: Шискара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Рестораны Вайроксаулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
2: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс 88.6 FM.
4: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
5: Как там? Обещанного 3 года ждут, а чемпионата мира по футболу 4. Ну, дождались, скоро будет. Но пока давайте начнем с тенниса. Вчера мы с Алексеем обсуждали здесь скандал с парагвайцем Вальхео, который там сказал, что надо мужика, чтобы сажать на такой уже уровень судейства. И сразу за сексизм попал на... Хотели на 100 тысяч его наказать, потом пощадили, так сказать, 65, но тоже деньги те еще... Понятное дело, что у него они есть, но, по-моему, это весь его гонорар за весь турнир. Все-таки вчера о главных событиях открытого чемпионата Франции, который стал уникальным за последние 49 лет турниром «Большого шлема», благодаря тому, что ни в мужской, ни в женской одиночных сетках никто из участников, ну и участниц, конечно, прекрасных полуфиналов, до этого в своей карьере не становился победителем какого-нибудь такого мейджора. В последний раз, кстати, подобное происходило в 1977 году, и тоже на нем на Ролан-Гароса. Итак, вчера сенсационно первая ракетка мира Арина Сабаленко вылетела, прокомментировала свой вылет следующим образом. Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Через пару дней посмотрим, вернусь ли я в норму. Так сказала она, сенсационно уступив Диане Шнайдер. Причем Сабаленко-то вела со счетом 4-1 на своей подаче во втором сете. 4-1 ты ведешь, тебе еще 2 и все вперед.
6: А первый выиграл.
5: Упустила весомое преимущество. После этого белоруска проиграла 10 геймов подряд. За выход в финал открытого чемпионата теперь Мира Андреева поспорит с Мартой Костюк. Диана Шнайдер. Диана Шнайдер. То-то я потерялся. Сейчас вспомню, с кем она играет. Чуть сейчас к мужикам переключусь сначала.
6: Подожди, я пока расскажу, что в Гарри Поттере такое было, когда, знаешь, наводил кто-то порчу на игроков с трибун, и ничего не получалось у этих игроков. Может быть, здесь тоже что-нибудь такое было. Как-то все это не совсем, ну, не совсем очевидно. Вот какое-то из ряда вон событие было. Согласись.
5: Да, я, кстати, вспомнил, что, конечно, Скоболи... смотрите, что происходит у нас в мужской сетке. В мужской сетке сыграют Матео Арнальди, итальянец, Флава Каболи, потому что два итальянца, один победил своего соотечественника, а второй, соответственно, канадца. Ну и Якуб Меншик встретится с Александром Зверевым. Мужские матчи пройдут 5 июня, ну а женские уже сегодня. Теперь про него, про футбол. В преддверии чемпионата мира легендарный автобус сборной Нидерландов прибыл в США на прошлой неделе. С 2010 года он сопровождает болельщиков и команду по всему миру. Там и в ЮАР он побывал, и в Бразилии, и в Катаре, и вот теперь в Штатах. Традиционно автобус возглавляет колонну фанатов перед ключевыми матчами чемпионата. Ну, а в этот момент еще, знаешь, вот мы говорили, какие составы та или иная команда привозит туда. Говорили про Криштиану Роналду и про всех португальцев. Слушай, а про Аргентину, про действующих чемпионов мира-то. Вот 26 игроков, которые представляют национальную команду, из них 17 футболистов, способствовали тому триумфу сборной Аргентины 4 года назад. На выбор нынешнего состава повлиял ряд травм, и под вопросом было даже присоединение к команде Месси, поскольку еще на прошлой неделе ему из-за повреждения пришлось досрочно покинуть матч высшей футбольной лиги в США. Ранее, кстати, Месси участвовал в 6-м, в 10-м, в 14-м, в 18-м, 22-м годах. На прошлом мундиале Месси со сборной Аргентины стал чемпионом, я это уже говорил, и обыграли они тогда, если кто подзабыл, хотя таких нет, французов в финале. Аргентина на групповом этапе встретится с Алжиром, Австрией и Иорданией. Ну, вполне комфортная группа. Капитан сборной Англии по футболу и по совместительству нападающий Мюнхенской Баварии Гарри Кейн выразил уверенность в том, что национальная команда на этом турнире будет готова бороться за титул. Я сразу вспоминаю мой любимый фильм, ему, по-моему, более 30 лет, ну или около 30 лет, я его еще, по-моему, на ВХСке смотрел, называется «Тренер». Что интересно, я пытался его найти в сети вот сейчас, и я его не нашел. Там комедия про то, как во время отборочного цикла к чемпионату мира по футболу, который где-то, кстати, за океаном там происходит, и сборная Англии, у которой ни шатка, ни валка идут дела в отборочной группе, и там, ну, трагедия с тренером случается. Это комедия английская, да. И там ищут тренера, который быстренько-быстренько должен подхватить эту сборную, а у них там позиции такие весьма средненькие в этот момент. Никто из высшего дивизиона АПЛ не захотел, ни второй, ни третий. Нашли такого тренера совершенно отмороженного из 4-го английского дивизиона. И вот там вот это. И там вот есть момент, когда Пеле сам себя играет, вот такая камео-ролью, ему задают вопрос: ну, прокомментируйте шансы той или иной страны. И он говорит: ну, у французов там смена поколения, но они молодцы. Немцы все перед, и говорит: а Англия? И Пеле говорит: Англия? А кто это? Это очень смешной момент был в фильме. Слушайте, давайте про футбол еще много наговоримся. У нас впереди будет большое количество дней и недель, по сути дела. Про баскетбол, который 3-3. Женская сборная Латвии по баскетболу 3-3 впервые в истории квалифицировалась в плей-офф турнира Кубка мира. Он в Польше проходит. Наши, правда, уступили немкам, которые и стали победительницами в нашей группе, но все-таки вышли напрямую в четвертьфинал. Розыгрыш Кубка мира продлится до воскресенья. Там и мужская сборная, команда Латвии тоже играет. Если мужчины наши шестой раз подряд участвуют, то вот женская сборная будет бороться в финале турнира в третий раз. Ну и вчера стартовал волейбольная Лига наций, где настоящее мировое турне большущего волейбола. В турнире участвуют Бразилия, США, Италия, Турция, Япония, Китай, Сербия, Польша, Нидерланды, Доминиканская Республика, Германия, Франция, Канада, Таиланд, Бельгия, Болгария, Чехия. Сборная Украины, которая впервые сыграет в Лиге волейбольной нации. Причем разбиты по разным странам, как в футболе, так и в волейболе. Времени наиграться еще достаточно. Слушай, как казалось, много времени у нас сегодня на спорт отведено, и практически я уже все, что мог, все, что успел, втиснул туда.
6: Ничего, а завтра продолжишь.
5: По Ролангаросим и не только. Будьте здоровы, болейте за своих.
4: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Шискара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: открыл, можно было, я глаза скосил. Знаешь, он когда про дожди сразу стал петь, я еще подумал. Да, дождик бы как бы не помешал. Знаешь, для чего? Во-первых, и травку под... кормить, и не только травку. С другой стороны, вот эта пыль аккордная уже, которая уже всех...
1: Ты пыльцу имеешь в виду?
0: Пыльцу, да. Вот, и, чтобы она прибилась уже, и это будет mission complete. Спасибо. Пыль свое дело сделала, можно завязывать.
1: Как говорит Елена Симон, поезжайте на юго-запад курсами, там сегодня ожидаются дожди.
0: Там... Ну да, почему бы нет?
1: Нам пока не надо, разве что ночью.
0: Да, мы хотим напомнить, что вы слушаете «Шизгаро», это утреннее шоу на Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, и время копнуть культурный слой.
2: Культурный слой.
0: Что люди успели сделать хорошего, а ведь многие в отпуск поуходили, а кто-то остался на своем месте, например, Глен Долчи в свое время, в 42-м году, в этот день... Он работал в фирме Capitol Records и приходит в его умнейшую голову, помытую, наверное, голову. Идея...
1: Лысую.
0: Лысую, скорее всего, да. Лысую помытую голову разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны. Дофига пластиночек-то нужно было послать. И цель была какая? Чтобы все они крутили ту самую музыку, которую вот он у себя как бы позаписывал. Все-таки потом это стало обычной практикой.
1: Азы шоу-бизнеса. На самом деле здесь можно удивляться тому, что не так много времени прошло с тех пор, как вообще пластинка появилась, которую можно было крутить на граммофоне, в том числе в эфире радиостанции. То есть десятилет не прошло еще с тех пор, да? И тут самое главное не скупиться. Хочешь, чтобы твой оркестр Глена Миллера играли на всех радиостанциях страны, ты уж будь любезен, разошли им пластинки бесплатно, чтобы музыкальные редакторы не ходили по магазинам и не выбирали сами, потому что тогда они что-нибудь навыбирают.
0: А если ты будешь Жмот Жмотович и не будешь эти пластинки бесплатно рассылать на радиостанции, то и будешь играть где-нибудь там
1: для
0: большой толпы любителей караоке, которые сами себя придут и послушают.
1: В 1962 году, 4 июня, на экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». Помните такой? Сатирический журнал. Как ни странно, главным редактором был Сергей Михалков первого.
0: Слушай, а прикольно, и крокодил, и фитиль, и все в один день совпадает.
1: То есть такая сатира концентрировалась летом.
0: Поржали люди,
1: в начале
0: уйдя
1: лета.
0: В отпуск.
1: Слушай, да, кстати, это может быть связано с тем, что кто-то уходил в отпуск, там типа начальник ушел в отпуск, не услышит. Поэтому можно что-нибудь такое сатирическое, очень пограничное выпустить в эфир или там показать на экранах.
0: Слушайте, я вас сейчас мысленно всех в такое зимнее время

0: и киношная перекинут, скажем так. Помните вот сцену из «Джентльменов удачи», когда они ездят по городу и ищут того самого мужика в пиджаке? Так вот, этот самый мужик в пиджаке, памятник Лермонтову, скульптора Исаака Бродского, был открыт как раз вот в этот день, в 1965 году.
1: И еще один Бродский у нас здесь присутствует 4 июня, потому что именно 4 июня в 72 году Иосиф Бродский в этот раз был вынужден эмигрировать из Советского Союза.
0: Не из-за памятника, который Исаак когда-то построил.
1: И в письме на имя Брежнева написал, что мне горько уезжать, и я верю, что вернусь, потому что поэты всегда возвращаются во плоти или на бумаге. Ну и, по крайней мере, на бумаге он точно вернулся.
0: А на бумаге, может, даже вообще никуда не уходил, на самом деле. Слушайте, скажем, что в этот день много музыкального происходило, и много киношного, наверное, тоже. Мы вспомним о том, что Rolling Stones стали первой такой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР. То есть, опять-таки, грампластинка, то, с чего мы начинали.
1: Авторские права.
0: Авторские права. Слушай, а писали название? По-моему, да, на той пластинке.
1: Понимаешь, писали, даже если не название вокального инструментального ансамбля, то писали именно авторов.
0: Авторов, да. Ну да.
1: И авторы получили свои авторские.
0: Потому что долгое время писали там вместо... Вокально-инструментальный ансамбль Великобритания или Англия.
1: Англия.
0: И пойди там разбери, кто что. Но это мы-то знали, то есть, кто постарше точно знал.
1: Значит, 4 июня 1984 года Брюс Спрингстин выпускает сингл «Born in the USA», который стал его визитной карточкой, простите за выражение.
0: Ты знаешь, когда вот объявляют авторов песни, говорят, музыка такого-то, слова такого-то. И вот автор слов песни Брюса Спрингстина «Born in the USA», там текст один и тот же идет, и поэтому его очень легко вот этот...
1: Ты имеешь в виду «I was born in the USA»
0: «Born in the USA». Это в одном фильме, я помню, фильм, цитировал уже, назывался он «Канадский бекон», когда вспыхивает такой предвоенный... Это комедия, сразу скажу, мы за мир во всем мире. Во время НХЛовского матча, который проходит на территории Канады, во время вбрасывания там тишина какая-то, нереальное событие, все-таки тишина. И вот, попивая канадское пиво, один из болельщиков, американец, говорит, канадцы парни классные, у них прекрасный хоккей, а вот пиво у них, скажем, плохое, он произнес слово. И вот после этого они начинают друг друга там мутузить, там и вот несколько американских патриотов, переплыв какую-то пограничную реку, и они едут по Канаде, говорят, мы же патриоты, и они поют вот эту песню вот Брюса Спрингстина, полфильма они ее пели, по-моему.
1: Да, и слова самое главное знали.
0: Да, никто не забыл.
1: Как-то странно. Ну и давай закончим эту всю палитру тем, что 26 лет назад, 4 июня 2000 года, на экраны в США, правда, вышел культовый фильм «Матрица».
0: Ну, а где?
1: Оказалось, он совсем недавно, и он, в общем, вполне себе современный. Но это только кажется, потому что, не дай бог вам пересматривать. С этими фильмами, которые завязаны на технологиях, всегда случается такой казус. Кажется, вот посмотрю фильм, он же такой современный, будущее пережил. Я вот так посмотрел, как-то косильщик лужаек, дальше там какой-то 10-й минуты не смог, потому что технологии, которые когда-то казались футуристическими, уже сейчас ничего, кроме музейного интереса, не вызывают.
0: Ты абсолютно согласен, еще если это дело касается продвинутой музыки именно того времени, вот, допустим, такой-то музыкальный стиль, и они эту группу как камео берут, туда, я не имею в виду столпов, там, Битлз, Роллинги, там... кого-то вставили на тот момент дико актуальный. И то же самое с русскоязычными исполнителями. Вот вспомни все фильмы, в которых когда-то интегрировали знаковые коллективы или исполнители. И потом смотришь, да это ж трешняк.
1: Большие города.
0: Это полбеды. Хорошо, фильм «Душа» Софии Ротару. А помнишь, кто у него подыгрывал там? Вокально-инструментальный ансамбль «Машина времени».
1: Фильм «Душа» — это совсем уже произведение искусства в том плане, что, это, как это сказать, Франкенштейн, потому что Макаревич никогда не подыгрывал Софии Ротару, да?
0: Я про то говорю, тогда-то казалось, что это такой прорыв-прорывич, а потом через буквально какое количество лет ты уже смотришь, так не можно. Слушайте, давайте
1: все в музей.
0: Мы не будем сейчас летать по времени, мы просто полетим с вами, поскольку Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. ББАЦ — это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии, по всем направлениям по всему миру. И это та самая компания, которая подберет оптимальный формат перелета под любую задачу клиента.
1: Бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты, индивидуальные маршруты и, конечно же, перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: ББАЦ поможет сэкономить самый ценный ресурс – ваше время.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Неожиданно сложным и событийным получилось сегодняшнее утро с точки зрения трафика в латвийской столице. Были и ДТП, были и крупные пробки. Некоторые остаются до сих пор, хотя и уменьшились в размерах. Тем не менее, утро переходит в день при отличной видимости и хорошей погоде. Важно оставаться внимательными и не расслабляться за рулем. Об этом предупреждает водитель большегруза Геннадий Левченко.
2: Доброе утро. На въезде в Балтезер со стороны Риги в сторону Адажей устанавливают фоторадар.
1: Спасибо Геннадию за инфу. Аппарат уже установили, и он с удовольствием щелкает нарушителей скоростного режима. Мы же обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, по Риге и столичному региону зарегистрировано 92 ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе 3 пешехода и 4 велосипедиста. Патрульные составили 77 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения. Задержали одного в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он попал серьезно, уголовное дело, штраф и машина конфискована. А вчера вечером к нам обратился человек по имени Сергей. Он нашел кошелек с документами на имя Руслана. Мы также в автомониторе призывали забывчивого водителя вернуться и пропажу забрать. Что в итоге и случилось. Через 2 часа кошелек вернулся к владельцу. А Сергею, работающему в Максиме на Лиданю 3, большой респект. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и хорошего летнего настроения в компании любимого района. Радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
4: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

0: будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Балтик Бизнес Авиэйшн Сенчер».
1: Четверг! Вот он какой! Спасибо, что это утро провели вместе с вами. Мы строили фундамент сегодняшнего, не только утро, сегодняшнего дня всего.
2: А вам на этом фундаменте продолжать надстраивать, потому что день еще долгий, и можно будет успеть и отметить что-нибудь из того, что мы вам рассказывали.
1: Вам сегодня бороться нужно.
2: Вообще, может быть, что-нибудь такое сделать, чтобы мы завтра рассказали о вас. Ну, а хорошего, конечно.
1: Бороться с кариесом сегодня все вместе отправляемся, потому что это всемирный главный статус сегодняшнего дня.
2: Гладить корги надо, и еще и не забыть про то, что сегодня день сыра Рокфор, поэтому весь синий сыр можно сегодня употреблять.
1: Синий. Но главное не спойлерить, вот как Хичкок предупреждал, да и не только. Но хороший спойлер есть один. Завтра в 7 утра, опять-таки, все повторится. 88,6 наша частота. Это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Счастливо, пока, до завтра.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальная

0: mūsdienās smiet.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеши-сервис».
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāmā.
1: Vizionet. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionet.
0: 21. ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу-сервис.лв. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный юго-восточный от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
1: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Jūrmalā lietā. Tri vēčerā, katorē nepavtarēts. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
4: Радио «Рок». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если у тебя возникает желание сказать приятное, поддержать человека, высказать свой респект искренний, вот такие эмоции нельзя в себе держать, нельзя их скрывать. Надо быть более открытыми.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Зачем топтать?

же, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
1: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Детти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
4: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Первую запись я делал еще дома у себя. Ну, типа, знаете, гитара втыкается в микрофонный вход магнитофона. Возникает вот это транзисторное, жуткое такое фузовое звучание. И вот как-то из этого из всего все собирается. Два магнитофона вместе, одно записал, воспроизводишь, дописываешь другое. Вот. И все, кого я знаю, как поклонников и действующих звукорежиссеров, как правило, все начинали примерно таким же способом.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза —

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билеши Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный юго-восточный от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Самое интересное, что все поведение человека, да, оно, как ни жалко, оно прописано всеми этими законами антропологии, психологии и так далее. Мы реагируем на вещи, и чем вещь необычнее, тем мы необычно реагируем.
0: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб...

чем-то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Михаил Житников. Группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал отслушивать все остальное и с радостью для себя открыл, что и в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс». «Радио Рокс». Латвия.
2: I could stay awake just to hear.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова, группа «Мураками».
1: Меня очень вдохновляют фильмы. Я очень люблю уходить в мир кинематографа. Это, кстати, гораздо больше меня погружает, чем книги, потому что я в процессе чтения ухожу в свои собственные мысли, размышления и убегаю от мысли автора. А в кино, получается, я слежу за актером, за режиссером, за светом, за и это я постоянно анализирую, что автор хотел донести до меня, ну, режиссер, я имею в виду.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Вентспилсе проходят антитеррористические учения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг, 4 июня, в Вентспилсе проходят масштабные антитеррористические учения «Виндау-2026». Отрабатывается ситуация, когда вооруженные террористы захватили порт, пассажирский паром и взяли заложников. В учениях задействовано рекордное количество участников – около 600 человек. В ходе учения оперативные службы и другие структуры антитеррористической системы в общей сложности более 20 организаций проверяют готовность к реагированию и взаимодействию между собой в описанной ситуации. Среди участников представители кризисного центра «Скалдес», паромной компании «Стена Лайн» и ряд других предприятий, расположенных в Вентспилсском порту. Учения организованы службой госбезопасности Латвии с развертыванием всех сил. Вентспилс впервые принимает антитеррористические учения службы госбезопасности в рамках регионального цикла учений. Сегодня в связи с проведением учений в Вентспилсе, особенно в порту и его окрестностях, наблюдается интенсивное движение транспорта оперативных служб и национальных вооруженных сил, а также полеты вертолетов на малой высоте. Служба призывает отнестись к учениям с пониманием, поскольку их главная цель – укрепление общественной безопасности. Существенных ограничений движения транспорта в Вентспилсе во время учений не планируется. Служба госбезопасности подтвердила, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время остается низким, и имеющаяся у службы информация не указывает на возможное изменение ситуации в ближайшее время.
2: Про погоду.
1: В пятницу и субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курзаме. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20, +25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15, +22 градуса и будет дуть порывистый западный-юго-западный ветер. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода. Временами ожидаются дожди и грозы. В середине недели станет прохладнее. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также может быть теплее обычного. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Бендина с «Нет».
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 30 августа. Концертный зал Цинтарі. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: С началом лета и уходом школьников на длинные каникулы заметно увеличилось количество мест, где ведутся дорожные работы. Об этом, кстати, сообщают наши пилоты микс-медиагруппы Александр Рязанов и Алексей Счастливчик.
2: Добрый день. Улица Деглова, если двигаться со стороны Дегловского моста в сторону кольца Лубанас, начиная от Ницгалес и дальше там на каждом перекрестке, там Гунарастра, Сахарова, Илукстес, там на этих перекрестках и вообще, где есть пешеходные переходы, там снят верхний слой асфальта. Я так понимаю, это связано со строительством новой велосипедной дорожки, ну и будет, наверное, какие-то новые пешеходные переходы и продолжение велодорожек. Поэтому там довольно приличные такие ямки. Смотрите осторожно, не разгоняйтесь, потому что, ну, можно так прям очень неприятненько попасть. Всем удачи и будьте внимательны за рулем.
3: Дорожная информация. Каменный мост в сторону центра. В левом ряду на съезде происходят работы. Из-за этого пробочка на самом мосту и все подъезды к нему тоже плотненько забиты. Всем удачи на дорогах.
1: Благодарим Алексея и Александра за инфу и отметим, что обо всех местах дорожных работ, конечно, рассказать невозможно, но по мере поступления сообщений на актуальные темы будем давать их в эфир в «Автомониторе». Вы тоже, друзья, присылайте по номеру 2299-4949 через WhatsApp. В общем и целом, обстановка уже достаточно сложная, хотя трафик только преодолел 6 баллов. Но это в среднем. Уже есть красные заторы и бордовые пробки, в которых мы всем пожелаем выдержки, терпения и взаимной вежливости. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Я вот никогда не задумываюсь, что я там пишу стихи или песни. Я всегда пишу сначала стихотворные всякие штучки-дрючки, и только потом пишу музыку. Почти никогда не было наоборот. В молодости было наоборот. Поэтому я не знаю, есть ли эта грань вообще, существует ли она, эта грань. По-моему, ее вообще нет, такой грани. Есть отвратительные стихи, есть отвратительные тексты. Да, есть прекрасные стихи, есть прекрасные музыкальные тексты.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: А за окошком месяца май.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Введение системы двух корзин в здравоохранении откладывается до конца года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали

0: поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря 2026 года. Поправки рассматривались в срочном порядке. Принятые изменения предусматривают, что до конца этого года жители сохранят право получать медицинские услуги в сфере государственного обязательного страхования здоровья независимо от уплаченных взносов. Прежнее регулирование предусматривало введение системы двух корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось. Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежнюю доступность медицинских услуг для всех жителей. Предложенные изменения не окажут влияния на государственные или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой.
1: Про полицию.
0: На этой неделе в Резекне, Резекненском и Маденском краях полиция в ходе 10 обысков обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975-1999 и 1977 года рождения, а 4 июня еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги 3145 евро, на которые будет наложен арест. Госполиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к 2 задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы. За преступление предусмотрено наказание по 2 статьям Уголовного закона за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение, перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии сквозь облака будет выглядывать солнце. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа с удачным названием «Место встречи» не только открыла час, но и дала старт нашей встрече на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, всем добра, бобра, а также позитива. 4 июля. Есть музыкальное событие, которое, наверное, стоит отметить. Мы выделим родившегося в этот день в 1954-м Рафаэля Рейвенскрофта, известного в первую очередь игрой на саксофоне в треке «Бейкер Стрит» британского исполнителя Джерри Раферти в 1978-м на альбоме «Сити то Сити». Тогда этот трек, признанный классикой софт-рока, взорвал музыкальные чарты по обе стороны Атлантики. Авторитетное издание «Билборд» отметило его соло как самый знаковый саксофонный риф в истории музыки. Может быть и так. Рафаэль Рейвенскрофт до наших дней, увы, не дожил. В 2014-м ушел в лучший мир после инфаркта. Однако оставил после себя музыкальное наследие, в частности, вот это нетленное произведение, которое мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Владимир Кузьмин с треком «Еще вчера» на Радио Рокс. Да, друзья, еще вчера все было немного по-другому. Однако сегодня дорожная обстановка латвийской столицы снова изменилась. И об этом мы поговорим в «Автомониторе». После чего вернемся с новой пачкой хитов Радио Рокс. Впереди Ума Турман, группа Ван Хейлен, Ленинград и Настя с треком «Голоса».
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: На глазах накаляется обстановка на магистралях и улицах латвийской столицы. Идет полным ходом вечерний разъезд. 6 баллов было еще полчаса назад. За это время с работы уже выехали 5-часовые и также влились в поток, который сдерживают многочисленные места дорожных работ. Кстати, Алексей Счастливчик обновил инфо по поводу ремонта на Каменном мосту на съезде в сторону центра в левом ряду. Там работы к часу пик свернули, а работники уехали. Но заторы в Пордаугове по направлению к мосту остались. На другую тему 10 минут назад прислал сообщение Валентин Юсин.
2: Всем привет. Улица Ханзас перед Валдемара. В левом ряду стоит машинка на аварийках. Да, ее все объезжают. Там сейчас будут пробки. Стоит мужик, заведенная машина. Это мешает, да.
0: Спасибо Валентину. Мы еще раз убеждаемся, улицы полны неожиданностей, обстановка на дорогах постоянно меняется. Где-то ДТП уже разобрали и поехали, а где-то наоборот остановилась машина и тут же в час пик создались трудности. Не забывайте, друзья, кстати, сообщать обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. В завершение напомню, что в первой половине дня, а может быть и сейчас, работал фотик на въезде в Балтезерс со стороны Риги в направлении Адажи. В общем, будьте внимательны, соблюдать скоростной режим и ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Рестораны «Вайроксаулус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши сервис».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рокс.

0: Сумасшедший.
1: То, что в нашем городе все сумасшедшие, это мы обсуждать сейчас, пожалуй, не будем. Здесь все вопросы к Уме Турман. А мы же отметим интересный факт. В Латвии капитально просели производители алкопродукции. Всего было произведено без учета пивных напитков 7 миллионов 330 тысяч литров алкоголя. И это на 40% с хвостиком меньше, чем за первый квартал прошлого года. Нам объяснили, что покупательская способность с каждым месяцем снижается, а правительство повысило акциз на алкоголь. Теоретически это должно было принести казне дополнительные средства. Но на практике оказалось все иначе. Из-за возросших цен объемы продаж ощутимо падают. В итоге госбюджет несет финансовые потери, получая меньше налогов. Так что перспективы у отрасли, которой государство отвело роль дойной коровы, в целом безрадостны. Вот такая картина маслом вырисовывается в этом аспекте. Но мы, кстати, тоже за здоровый образ жизни и наслаждаемся наступившим летом исключительно под хиты Радио Рокс. У нас на очереди Джордж Харрисон, Мураками, а также Король и Шут с треком «Ели мясо, мужики». Через пару минут.
2: Если слушать, то Радио Рокс. Реклама.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
4: Радио Рокс 88.6 FM.
6: За столом сидели.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова, группа «Мураками».
1: Когда мы назывались, мы вообще... Это было так эмоционально, грустно и печально. Мы все ругались. Мы поругались тогда с гитаристом, я помню, так сильно. И когда нужно было принимать решение хоть как-то назваться, потому что нужно было уже выпускать афиши, был заявлен зал, было заявлено, что у нас будет концерт. И вот нужно было выпускать рекламу. Я говорю, ну это же нечестно, ребят. Ну что, мы будем группа без названия, что ли? Ну давайте. У меня было предложение назваться группа «Буратино», был назваться «Единорог», типа «Единый рок». В итоге там было около 40 названий. Никому ничего не нравилось. А, да, еще было «Солнце-клёш» название, помню. Я говорю, какое мы, типа, слово увидим, так, так и назовемся. И просто тогда была такая мода на японское, вот все. Крига, я читала тогда «Харуки Мураками», «Норвежский лес». И все, и вот таким образом появилась группа «Мураками».
0: Сказано на Радио Рокс.

0: на Радио Рокс Джордж Харрисон с треком «На седьмом небе». К слову, на днях выпущена книга на русском, как раз посвященная самому тихому и загадочному участнику квартета Битлз Джорджу. Это первая подробная и вдумчивая биография знаменитого музыканта. Так что, друзья, если интересно, заказывайте. Название книги «Битл по неволе», автор Филипп Норман. Мы же продолжаем нескучный вечер под задушевные треки Радио Рокс. Далее «Танцы минус», группа «Пикник» и «Звери» с треком «Все, что тебя касается» прямо сейчас.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия привлекла 1 000 000 000 евро за счет эмиссии гособлигаций устойчивого развития. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государственная касса в среду 3 июня от имени Латвии выпустила государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения 7 лет и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро с доходностью 3,525% с фиксированной купонной ставкой 3,5%. Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран. При этом общий спрос инвесторов превысил 2 400 000 000 евро.
2: Про Ригу.
1: С 1 марта по 31 мая инспекторы Рижской муниципальной полиции фиксировали число нарушителей среди водителей средств микромобильности. Были проверены 631 человек и зафиксировано более 600 нарушений.

0: Главной бедой на дорогах оказалось банальное отсутствие документов. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедных прав, ни удостоверения другой категории. Еще 24 раза за руль садились подростки, которым по возрасту это запрещено. Красный свет тоже мало кого остановил. 39 человек проскочили перекрестки на запрещающий сигнал. Велосипедисты регулярно забывали, где им положено находиться. Полицейские оформили 67 протоколов за езду вне предназначенных полос, тротуаров или проезжей части. Еще 15 человек незаконно выкатились на пешеходную зону на самодвижущихся велосипедах. У самокатчиков свои антирекорды. В 14 случаях они ехали там, где нельзя. 43 раза патрульные ловили любителей кататься вдвоем на одном самокате. При этом и те, и другие регулярно забывали уступать дорогу пешеходам. В 55 случаях у водителей самокатов отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности. Еще 32 транспортных средства вообще не прошли регистрацию. Полиция зафиксировала 108 фактов неправильной парковки самокатов в зонах запрета. За три месяца полиция отстранила от поездок 20 водителей средств микромобильности, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ.
1: Про авиацию.
0: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом и обеспечивать 3 рейса в неделю. Полеты будут возобновлены с соблюдением рекомендаций, изданных Европейским агентством по безопасности полетов и ограничений, установленных страховыми компаниями. Авиакомпания продолжит непрерывно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно скорректирует расписание полетов. В конце февраля этого года Air Baltic отменила все рейсы в Тель-Авив и из него в связи с началом войны на Ближнем Востоке.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии сквозь облака будет выглядывать солнце. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Крематорий с треком 2001 год. Кстати, есть у них продолжение. Мы его порой слышим на Радио Рокс под названием 2023. То есть такой своеобразный отчет и переосмысление своего пути. Это достойно уважения, равно как и то, что воздаем должное событиям и людям в рок-хронике. На сей раз отметим пару событий, связанных с Rolling Stones. Сообщение о присуждении Мику Джаггеру рыцарского звания появилось 4 июня 2002 и удивило многих, если не всех. Обычно это звание присуждают выдающимся деятелям Британии, людям законопослушным и прославившимся добрыми делами. А Джаггер в этом замечен не был. Неоднократно имел проблемы с законом, общественной работой не занимался, свои баснословные гонорары на благотворительность не переводил. Значит, именно музыка стала главным критерием для получения высокого звания. С тех пор фронтмена Rolling Stones называют «сэр Мик Джаггер», хотя он сам бы хотел, чтобы к нему обращались просто «сэр Мик». Еще одно событие из жизни легендарной банды. В 1965, в начале июня, в США, кстати, раньше, чем в Британии, был выпущен сингл «Я не могу получить удовлетворение». В 2004 авторитетное издание Rolling Stone поместило этот трек на второе место в списке лучших песен всех времен и некоторых народов.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Давай!

0: «Домой так домой» призывает бит-квартет «Секрет». Многие были бы рады побыстрее добраться, но вертолеты есть не у всех. А кто на авто, те продолжают париться в рижских пробках. Об этом как раз сейчас и поговорим в «Автомониторе». Ну а затем вернемся и продолжим под фирменные ритмы «Радио Рокс». На очереди группа «Князь», «Майк энд Механикс», «Мумий Тролль», а также в дуэте Дмитрий Емельянов и Юрий Шевчук с треком «Чайковский» через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Очередной непростой час пик в латвийской столице переживают наши водители. Самые большие трудности, как обычно, пришлись на время с 17.15 до 17.45. На мониторе было более 8 баллов и 60 заторов. После чего пробки расти перестали и продолжают постепенно снижаться, в том числе и в данный момент. При этом в черте города остается немало сложных мест. В первую очередь на всех мостах на Славу, на Южном, на Островном, на Каменном и Вантовом, а также на Карля Ульманя-Гатва и на улице Деглова, с которой еще днем мы получили сообщение от водителя такси Александра Рязанова.
2: Добрый день. Улица Деглова, если двигаться со стороны Дегловского моста в сторону кольца Лубанас, начиная от Ницгалес и дальше там на каждом перекрестке, там Гунарастрес, Сахарова, Илукстес, там на этих перекрестках и вообще, где есть пешеходные переходы, там снят верхний слой асфальта. Я так понимаю, это связано со строительством новой велосипедной дорожки, ну и будет, наверное, какие-то новые пешеходные переходы и продолжение велодорожек. Поэтому там довольно приличные такие ямки, смотрите осторожно, не разгоняйтесь, потому что, ну, можно так прям очень неприятненько попасть. Всем удачи и будьте внимательны за рулем.
0: Добавлю, что сегодня на Деглово можно было запросто оставить от 20 минут до получаса. И хотя все это, конечно, временно, но требует выдержки и повышенного внимания водителей. Завтра пятница. Судя по прогнозу синоптиков, изменятся погодные условия. По Латвии будет облачно и дождливо. В частности, в Риге в течение дня также ожидаются осадки. При этом температура не превысит 21 градуса. Мы будем готовы к любому развитию событий. А на сегодня о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и беспроблемного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Очень сложно было, ну, скажем так, непрофессионалам создать этим людям конкуренцию. Например, допустим, Костя Кинчев, это была безупречная, мощная энергия с поддержкой колоссального большого зала. Цой со своим вот этим вот одежда в черном, с гитарой, вот такой как бы рок-герой, вот со своей вот этой внутренней глубиной, да, человеческой. Шевчук со своей вот этой вот как бы мировой такой вот удар по столу кулаком, русский мужик, да?
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Князь с забойным треком «Дом манекенов» из альбома «Магия Калиостро» 2014 года выпуска. В свое время на этот трек сняли клип. Что интересно, режиссер Неля Мурсалимова до начала работы прослушала не только альбомы «Князя», но и весь репертуар группы «Король и Шут». Так сказать, для получения полного представления эстетики этой банды. Съемки проходили в одном из старинных особняков. В общем, при желании найти и посмотреть интересное видео достаточно легко. Мы же продолжаем наш вечер-вечерочек в компании Radio Rocks и очень скоро услышим Savage Garden, Константина Никольского и Наутилус с «Колесами любви».
1: Это Rocks, детка. Radio Rocks. Реклама.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможно, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
6: Если слушать, то Радио Рокс.

0: На Радио Рокс поп-роковый австралийский дуэт Savage Garden. Их пик популярности пришелся на конец прошлого века, с 97 по нулевой. После чего парни Дэрен Хейс, вокалист, и Дэниел Джонс, игравший на клавишных и гитаре, разбежались кто куда. Однако некоторые треки, как, например, вот этот «На Луну и обратно», востребован и поныне. На этом все, друзья. Простимся до пятницы, то есть до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, позитива и прекрасного вечера в компании Радио Рокс. Добавлю, что этот час запечатает Чайф и группа «Високосный год».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билетс-сервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilesuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву «Юрмала-2026» — это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля — концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Где милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за

0: идет дождь.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. И когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди. Ветер южный, юго-восточный, до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления в Курземе южно-юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Это Тибет, это Тибет, слышишь, это Тибет. Тысячу лет, тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радиоточки.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южно-юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южно-юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.